0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Баобаб – один из самых известных представителей флоры Мадагаскара. Часто его называют деревом жизни. На Мадагаскаре он является символом силы, стойкости и общности. Сегодня – баобабы. Научное название баобаба – Адансония пальчатая. Род назван в честь ботаника Мишеля Адансона. Кроме того, баобаб относится к семейству мальвовых. Существует 8 видов баобабов, 6 из которых растут на Мадагаскаре, 1 в Африке и 1 в Австралии. Баобабы могут вырастать до 25 метров в высоту, а ствол может достигать диаметра 15 метров. Самый крупный баобаб имел диаметр около 50 метров. В Зимбабве функционирует автовокзал, расположенный в стволе гигантского баобаба. Самому старому когда-либо обнаруженному баобабу было 2450 лет. Он тоже рос в Зимбабве, но погиб в 2011 году. У баобабов нет годовых колец. Ученые узнают их возраст с помощью радиоуглеродного анализа. Внутри ствола баобаба вместо твердой древесины находится мягкая губчатая ткань, которая впитывает влагу на годы вперед. Один баобаб способен накопить до 130 тысяч литров воды. Цветок баобаба может достигать 12 сантиметров в диаметре. Цветки цветут всего одну ночь. Раскрываясь вечером, они приятно пахнут. Но уже к утру они вянут и начинают пахнуть гнилью. В сухой период баобабы сбрасывают листья, из-за чего их ветки начинают выглядеть как корни. И снова распускают листья, когда приближается сезон дождей. Танзанийские фермеры ориентируются на баобабы. Слоны знают, что баобабы хранят воду, и в сухой сезон пробивают коров баобабов бивнями и пьют из них хоботами. Стадо слонов может даже обрушить баобаб, если будет пить из него слишком много. И что на первом месте? Мякоть плодов баобаба обладает цитрусовым вкусом. Одно из неофициальных названий баобаба – лимонадное дерево, потому что из него действительно получается напиток, напоминающий лимонад.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
0: 11 августа – Международный день здорового сердца. Праздник напоминает о необходимости профилактики сердечно-сосудистых болезней. Сердце размером с кулак и весит примерно 300 граммов, но при этом самый сильный мышечный орган в теле. Этот насос сокращается примерно 100 тысяч раз в сутки, перекачивая 7,5 тысяч литров крови, обеспечивая и насыщая кислородом органы и ткани. Сердце начинает биться примерно на 22-й день после зачатия, когда размер эмбриона всего 3 мм, а сердце похоже на пульсирующую изогнутую трубочку. Стоит знать, что иногда болезни сердца маскируются под проблемы ЖКТ. Например, при инфаркте миокарда симптомы могут быть похожи на проявление гастрита, язвы или панкреатита. В разных культурах сердце традиционно считалось вместилищем души. С ним связано множество устойчивых выражений, схожих в разных языках. Например, разбитое сердце, сердце разрывается, путь к сердцу мужчины лежит через желудок или сердце ушло в пятки. Мое сердце.

0: пошло.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каникулы все ближе к концу, и как бы многим не хотелось об этом забыть, но скоро детям в школу. И вот подоспело новое масштабное исследование нейробиологов Калифорнийского университета. Они проанализировали образ жизни нескольких тысяч подростков, чтобы понять, что сильнее всего влияет на их успеваемость и ментальное здоровье. Результаты удивляют. Качество сна уверенно обошло и гаджеты, и спорт, и рацион. Так что если вы сейчас безуспешно пытаетесь отобрать у ребенка смартфон или переживаете из-за его диеты, возможно, вы воюете немного не в ту сторону. Авторы проекта ожидали, что сон важен, но не думали, что он настолько затмит время в гаджетах. Именно недосып – главный виновник дневной усталости и проблем с концентрацией внимания на уроках. Более того, он делает детей раздражительными, из-за чего они чаще ссорятся со сверстниками. К сожалению, полностью избавить взрослеющего человека от тревог мы не можем, а вот помочь ему наладить режим и банально выспаться нам вполне по силам. И это станет лучшей инвестицией в его будущие оценки.
4: Здравствуйте. Доля непроданного жилья в новостройках растет в России. По данным аналитиков, понадобится от 2 до почти 4 лет, чтобы реализовать все нераспроданные квартиры в строящихся домах в 14 из 17 крупнейших городов страны. Для большинства застройщиков приемлемый срок для реализации портфеля составляет до 2 лет, пишет «Коммерсант». Быстрее всего застройщики находят покупателей на оставшееся жилье в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. В Екатеринбурге, Красноярске, а также Омске и Самаре квартиры в новостройках ждут своих покупателей до 45 месяцев. Проблемы с холодной и горячей водой в Екатеринбурге должны закончиться на этой неделе. В водоканале продолжают работу по восстановлению системы подачи холодной воды по всему городу. Горячее водоснабжение зависит от холодной воды, поскольку ресурс для нагрева должен быть определенного качества, подчеркнули в водоканале. Основные проблемы с горячей водой у жителей Железнодорожного и Орджоникидзевского районов. Возобновить подачу горячей воды теплоэнергетики обещают ночью в пятницу. В Новокольцовском на время международного фестиваля молодежи запретят движение любого транспорта. По микрорайону с 4 по 20 сентября смогут проехать только экстренные коммунальные службы, общественный транспорт, а также аккредитованные автомобили и автобусы фестиваля. Улицу Универсиады перекроют утром 4 сентября сразу на 2,5 недели. Другие ограничения начнут действовать с 8 сентября, пишет официальный портал Екатеринбурга. Россиянам порекомендовали перейти на использование карт платежной системы МИР. НСПК в начале недели сообщила, что переходит на российские сертификаты безопасности для стабильного доступа к сервисам. Пользователей также предупредили о возможных проблемах при оплате в интернете картами Visa и MasterCard после замены сертификатов безопасности. Роскосмос в прямом эфире покажет частичное солнечное затмение. Наблюдательной площадкой для этого стрима станет Лахта-центр – самое высокое здание России и Европы. В сообщении госкорпорации сказано, что 12 августа станет главным астрономическим днем в этом году. На небе можно будет наблюдать парад планет, солнечное затмение, а также пик метеорного потока Персеиды. Добавлю, в России полная фаза будет видна только на Таймыре, на севере и северо-западе страны будут видны только частные его фазы. Официальный доллар на сегодня 82.37, евро 95.18.
2: Для слушателей старше 12 лет.
5: Минута драйва.
6: На этой неделе, в пятницу, закончится всероссийское голосование за дизайн нового дорожного знака «Парковка для многодетных семей». Опрос организован Минтрансом в своем официальном канале в мессенджере Макс и соцсетях. На выбор представлено 7 вариантов. Первые три – это привычный синий щит с латинской буквой «П» и белые силуэты родителей с детьми. Схемы отличаются только деталями и масштабом фигур. Следующие три эскиза меняют фокус семьи на транспорт. Там нарисованы детские коляски. Седьмой вариант убирает графику. Это лаконичная надпись «Молодая семья» под буквой «П». Весь этот процесс – не просто визуальные изменения. а юридическое закрепление в ПДД права на льготную парковку для новой категории граждан. Появление таких зон потребует от регионов регламента, как именно администрировать эти места и проверять статус многодетности. Официально многодетной признается семья с тремя и более детьми. Сегодня в России таких почти 3 миллиона, и более половины из них имеют в собственности автомобиль. Новые знаки позволят этой огромной аудитории парковаться на льготных условиях, например, около школ, поликлиник, парков, набережных и крупных торговых центров.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 августа 2004 года суд Ростова-на-Дону признал Филиппа Киркорова виновным в оскорблении журналистки Ирины Араян. Скандал со знаменитой розовой кофточкой разгорелся 20 мая на пресс-конференции певца. Журналистка спросила, почему в его репертуаре так много ремейков, а тот оскорбил ее и приказал вывести из зала. Охранники певца отобрали у нее диктофон и фотоаппарат. Именно этот жест вызвал скандал. В своем иске Ирина Араян не требовала денег за моральный ущерб, а только обвинительное решение. Суд назначил Киркорову штраф 60 тысяч рублей в пользу государства. В декабре того же года певец публично извинился перед журналисткой. Ирина Араян по-прежнему живет и работает в родном Ростове-на-Дону, а розовую кофточку оставила на память. В 2023-м дочь Киркорова Алла Виктория, надев розовую кофту, потроллила отца в соцсетях, нарисовала усы, бороду и повторила его фразы 2004-го.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казахстане запущен масштабный проект по возвращению тигров в места, где они были полностью истреблены. В заповедник Иле-Балхаш уже выпустили взрослую самку по имени Умит. Исчезнувший здесь в середине прошлого века каспийский тигр был ближайшим родственником нашего амурского. Именно поэтому российских кошек выбрали для возрождения популяции. Экологи готовились к этому событию несколько лет. Восстанавливали леса и заселяли территорию оленями и антилопами, чтобы крупным кошкам было на кого охотиться. Первой на волю отправили именно самку. В отличие от самцов, тигрицы не склонны к дальним миграциям и остаются на компактном участке, что облегчает наблюдение. Специалисты круглосуточно видят ее перемещение по GPS-ошейнику. Если хищник подойдет к любому поселку ближе, чем на 5 километров, сработает автоматическая система оповещения. Программа проходит при участии российских специалистов, которые передали коллегам еще 3 тигров из Хабаровского заповедника, самца Амура и 2 тигрят, пока они привыкают к новым условиям в вольерах. Весь эксперимент опирается на успешную практику нашей страны. В России за последние 12 лет популяция амурского тигра выросла почти в 2 раза и сейчас составляет более 750 особей. Минприроды констатирует, благодаря созданию охраняемых зон и жесткой борьбе с браконьерством, прямая угроза вымирания этого уникального животного в России сегодня полностью ликвидирована.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Насколько сильно сенсорные экраны отвлекают водителей от дороги? Чтобы выяснить это, эксперимент провели шведские эксперты из журнала «Ви Пилагаре». Они сравнили 11 современных автомобилей с Volvo V70 выпуска 2005 года. На автомагистрали, на высокой скорости, водителям нужно было отрегулировать климат-контроль, включить обогрев сидений и сменить радиостанцию. В старом Volvo с классическими кнопками водитель справился со всеми задачами всего за 300 метров пути. А вот за рулем некоторых современных моделей на те же действия уходило больше километра. В общем, эксперимент показал, что традиционные кнопки отвлекают гораздо меньше внимания. Другие исследования уже не раз показывали, что сложные экранные меню даже опаснее, чем чтение текстовых сообщений на смартфоне. Водитель физически не может контролировать дорожную обстановку, пока ищет нужный подпункт в цифровом интерфейсе. К счастью, индустрия уже признала ошибку. Шеф-дизайнер концерна Volkswagen Андреас Минц сказал: «Машина — это не смартфон. Мы больше не повторим этот промах». Немецкий гигант, а вместе с ним Hyundai, Porsche, Mercedes-Benz, Nissan и другие бренды массово возвращают физические кнопки, аналоговые крутилки и клавиши на передние панели своих новых моделей.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.

0: Радио Си, 103,7 FM, 7 часов. В Екатеринбурге на Радио Си новости, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. Доля непроданного жилья в новостройках растет в России. По данным аналитиков, понадобится от 2 до почти 4 лет, чтобы реализовать все нераспроданные квартиры в строящихся домах в 14 из 17 крупнейших городов страны. Для большинства застройщиков приемлемый срок для реализации портфеля составляет до 2 лет, пишет «Коммерсант». Быстрее всего застройщики находят покупателей на оставшееся жилье в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. В Екатеринбурге, Красноярске, а также Омске и Самаре квартиры в новостройках ждут своих покупателей до 45 месяцев. Проблемы с холодной и горячей водой в Екатеринбурге должны закончиться на этой неделе. В водоканале продолжают работу по восстановлению системы подачи холодной воды по всему городу. Горячее водоснабжение зависит от холодной воды, поскольку ресурс для нагрева должен быть определенного качества, подчеркнули в водоканале. Основные проблемы с горячей водой у жителей Железнодорожного и Орджоникидзевского районов. Возобновить подачу горячей воды теплоэнергетики обещают ночью в пятницу. В Новокольцовском на время международного фестиваля молодежи запретят движение любого транспорта. По микрорайону с 4 по 20 сентября смогут проехать только экстренные коммунальные службы, общественный транспорт, а также аккредитованные автомобили и автобусы фестиваля. Улицу Универсиады перекроют утром 4 сентября сразу на 2,5 недели. Другие ограничения начнут действовать с 8 сентября, пишет официальный портал Екатеринбурга. Россиянам порекомендовали перейти на использование карт платежной системы МИР. НСПК в начале недели сообщила, что переходит на российские сертификаты безопасности для стабильного доступа к сервисам. Пользователей также предупредили о возможных проблемах при оплате в интернете картами Visa и MasterCard после замены сертификатов безопасности. Роскосмос в прямом эфире покажет частичное солнечное затмение. Наблюдательной площадкой для этого стрима станет Лахта-центр – самое высокое здание России и Европы. В сообщении госкорпорации сказано, что 12 августа станет главным астрономическим днем в этом году. На небе можно будет наблюдать парад планет, солнечное затмение, а также пик метеорного потока Персеиды. Добавлю, в России полная фаза будет видна только на Таймыре. На севере и северо-западе страны будут видны только частные его фазы. Официальный доллар на сегодня 82.37, евро 95.18.
2: Реклама.

0: на радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» Синара Девелопмент. Сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый слабый и плюс 22-24.
1: Реклама.
2: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
1: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
3: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
2: В районе построен новый детский сад.
1: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nashtochka.dom.rf. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. 7 часов и 10 минут в Екатеринбурге. Сегодня уже среда, 12 августа. В центре плюс 16. За окном многообещающее утреннее солнце. Сегодня днем до плюс 25. Наши ожидания могут сегодня оправдаться. Летняя погода к нам снова возвращается. Будет тепло и практически без осадков. А что хорошего на сегодня обещают астрологи? Об этом минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
6: Додо.
4: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах дом Ленда.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Ладу» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей темповые форты и прексалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В «Монетке» качество на высоте. Бумажные полотенца «Софита» 59 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 2 балла. Пробок нет, но появляются первые затруднения. Например, на Шевской, Бакинской, Миссаров, Донбасской от Тепличной до Суворовского переулка. И на Трудовой, Губахинской от Березовского тракта до Норильской. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
9: Реклама.
10: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
11: Акция действует до 31 августа 2026 года.
12: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7.18 в центре Екатеринбурга плюс 16. Сегодня днем до плюс 25. А сейчас на Радио Си гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, возможны препятствия в делах. Положитесь на партнеров, у них будет больше возможностей. Тельцы, хороший момент для обсуждения деталей происходящего с коллегами и партнерами. Это убережет вас от ошибок в ближайшем будущем. Близнецы, какие-то ограничения придется пока принять как должное. Вы не сможете им противостоять. Раки, может подвести отсутствие нужных документов или плохая подготовка, например, к экзамену. Будьте готовы к разочарованиям. Львы, события будут разворачиваться быстро. Усилится желание независимости и смелых поступков, но вам может не хватить концентрации внимания. Девы, хороший день для командировок и дел вне дома или офиса. Вам будет трудно усидеть на месте, и это стоит использовать. Весы, держите под контролем домашние дела. Поведение родственников или поломки техники могут принести дополнительные хлопоты. Скорпионы, придется относиться к делам серьезнее обычного. Наметится сложный разговор с близкими или начальством. Стрельцы, если начали какое-то дело, не сбавляйте темп. Если только готовитесь приступить, не медлите. Козероги, активный день, который позволит сделать много дел. Начинайте с того, что тянется за вами дольше всего. Водолеи, не стоит отказываться от предложения о помощи. Другие люди действительно помогут существенно продвинуть вопрос вперед. Рыбы, настал момент завершить дела, которые зашли в тупик, даже если они не принесли результата.
0: Что получается, когда вместе пересекается музыка искусственного интеллекта и виниловые пластинки? Узнаем минут через 5 на Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим, на часах 7:23 в центре Екатеринбурга плюс 16. А сейчас на Радио Си Катя Григорьева расскажет про современные формы существования музыки. Спонсор новостей со всего света на Радио Си ООО «Уникум Импорт». Проверенные автомобили с пробегом, автомагистральная 45.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Главный музыкальный тренд последних лет – это нейросети, которые штампуют песни за секунды. А главный символ аналогового лампового прошлого – старый добрый винил. И вот они решили объединиться. Популярная музыкальная нейросеть Suno объявила о запуске новой услуги. Теперь любую песню, которую вы сочинили на пару с искусственным интеллектом, можно напечатать на настоящей черной 12-дюймовой пластинке. На один диск помещается до 46 минут музыки, а в комплекте идет полноцветный конверт, дизайн которого вы тоже моделируете сами. Все выглядит серьезно, что называется, по-взрослому. Стоить это будет около $45 без учета доставки. Но доставка в Россию – это отдельный вопрос. А музыкальные критики, кстати, ворчат. Винил всегда был про мастерство, про живую запись, про физический след человека в истории. А тут алгоритм на пластинке. Но владельцы нейросетей пытаются доказать, что их треки – это не мимолетный цифровой мусор, а настоящее искусство, которое достойно занять место на полке.
1: Реклама.

0: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: В Екатеринбурге 7.25. В центре города плюс 16. Сегодня днем плюс 23.25. И преимущественно без осадков. Радио «Си» с вами. Доброе утро и хорошие среды.
2: Реклама. Снижение потенции после 40. Это нормально?
3: Нет. Но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-20-20.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Как сэкономить на покупке авто?
6: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-13-42. Акция до 31 августа 2026 года.
7: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разной этажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
8: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
9: Сегодня в Кировском. Колбаса докторская «Черкашин» и партнер. 229,99 за 350 граммов при покупке от двух штук. Майонез «Провансаль» «Ежика» 159,99 за 700 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
10: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
11: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио «Си».

0: Вот такие песни на радио Си. Начинается новый день, да еще и солнечная погода за окном. Одно сплошное удовольствие. 7.31 в Тимурге, в центре города плюс 16, днем до плюс 25. На радио Си новости и Александр Короткова. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Здравствуйте. Роспотребнадзор проверяет маркетплейсы на наличие опасных БАДов для похудения. До этого СМИ сообщили, что в некоторых добавках содержится запрещенное вещество сибутрамин. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что перечисленных в сообщении БАДов нет в реестре зарегистрированной продукции. На въездах в Екатеринбург со стороны Челябинска и Перми появятся новые стелы. Их установят до конца текущего строительного сезона. Кроме названия города, на стелах будет и звание «Город трудовой доблести», присвоенное ранее Екатеринбургу. В Британии запретили использование умных очков в судах. Из-за прописанных ограничений на фото- и видеосъемку заседаний у посетителей на входе будут изымать эти гаджеты. Ранее Guardian сообщала, что в Великобритании начали ограничивать использование умных очков в общественных местах. Пабы и рестораны опасаются вторжения в личную жизнь своих посетителей. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток». Автосалон «Аками Запад». Официальный дилер «Амода» и «Джейку» на «Металлургов 80». В центре Екатеринбурга сейчас плюс 16. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду и плюс 23-25. В Краснотуринске плюс 21-23. В Первоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 20-22. В Новоуральске плюс 19-21.
2: Реклама.
5: Ну давай, ну заводись!
6: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
7: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQJ6. Только до 15 августа в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и JQJ6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
8: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радиосе с вами. Доброе утро. 7:40 в Екатеринбурге, в центре плюс 17. Сегодня среда, 12 августа, и последние дни в новостной повестке появляются новости про метеорные потоки. Ну что ж, минут через 5 на Радиосе расскажем, вокруг какой планеты вращаются буквально страх и ужас. И это планета нашей Солнечной системы.
1: Реклама.
2: Калинка, калинка, еды нам привези-ка.
3: Оглянуться не успели, а...

0: Kids в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
1: ОДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
2: Пермский академический театр «Театр» представляет спектакль-концерт «Мьюзик-холл» 14 августа на сцене Летнего театра в парке Маяковского. Кабаре, Чикаго, Кошки, Мулен Руж и другие сцены из популярных мюзиклов и бродвейских постановок на языке оригинала. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
1: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГРН 102-660-542-2678.
3: Праздник для города нас и кошек. 15 и 16 августа. Международная выставка кошек в деловом выставочном центре Куйбышева 44А, корпус 1. Организатор — клуб любителей кошек «Просто кошки». Справки по телефону 902-270-77-38. 0+.
4: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр Июль». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 2 балла. Небольшая пробка на Бебеле от Пехотинцев до Таватуйской, на Серафим Дерябиной от Грузовской до Шаумяна, на Шевской от фронтовых бригад до Краснофлотцев и на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
5: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65». Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7.48 в центре Екатеринбурга плюс 17. Сегодня днем до плюс 25. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 августа 1877 года американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса Деймос. Ученый заметил его во время Великого противостояния, когда планеты были на минимальном расстоянии друг от друга. 6 дней спустя, 18 августа, Холл обнаружил и второй спутник – Фобос. Астроном использовал один из крупнейших в то время телескопов-рефракторов, но наблюдения не давали результата из-за яркого свечения Марса. Холл отчаялся и хотел прекратить поиски, но продолжать их его уговорила жена Анджелина. Деймос очень маленький, всего 15 на 12 на 10 километров. У него слабая гравитация и потому неправильная форма, похожая на картофелину. Деймос обращается вокруг Марса примерно за 30 часов и медленно отдаляется на 2 миллиметра каждый год, так что в далеком будущем отправится в свободный полет. А вот Фобос, наоборот, постепенно к Марсу приближается. Названия обоих спутников – имена сыновей древнегреческого бога войны Ареса. Фобос в переводе «страх», а Деймос – «ужас», так что вокруг холодной красной планеты вращаются страх и ужас.
1: Радио Си. Золотой.

0: Радио СИ. Золотые хиты. В Эхтемурге без 5.8. Где и как сегодня можно будет посмотреть солнечное затмение? Об этом на Радио СИ в новостях через 5 минут. Ну а после новостей на Радио СИ нас ждет вкусная игра. Держите наготове телефоны. Номер Радио СИ 235-103.7. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио СИ.
1: Реклама. «Газпромнефтьтерминал» приглашает на работу водителей категории «СЕ». Мы предлагаем стабильность, заботу о здоровье, комфорт и выгодные преимущества. Подробности по телефону 8 800 234 0012.
2: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
4: Эх, прям как у нас.
3: А дальше?
5: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
6: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
7: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
8: Сегодня в Кировском. Сметана Полевская. 89,99 за 350 граммов. Шоколад Аленка. Молочный. 74,99 за 75 граммов при покупке от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
9: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
10: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
11: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си, 103,7 FM, 8 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 17, днем до плюс 25. На Радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО СЗ, проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Здравствуйте. Дефицит бюджета России превысил 6 триллионов рублей за первое полугодие. По предварительной оценке Минфина, это 2,8% ВВП. Высокие значения размера дефицита главным образом обусловлены опережающим финансированием расходов, пояснили в ведомстве. Также в министерстве отметили, что нефтегазовые доходы страны с начала этого года сократились из-за снижения цен на нефть в предыдущие периоды. Жителей Свердловской области пугают новыми фейками о работе органов власти. Как сообщает Свердловский пул, в сети выявили попытку вброса информации о якобы экстренных учениях, которые проводят для всех уровней чиновников из-за угроз атак беспилотников. Публикации сопровождаются эмоциональными заявлениями и утверждениями о фактах, которые не имеют официального подтверждения, сообщили в департаменте информполитики. Там также напомнили об ответственности за пересылку фейков в соцсетях и мессенджерах. Торговая платформа Китая будет продвигать свердловские бренды. Соглашение стало итогом ювелирного форума «Тонкие грани», который прошел в Екатеринбурге в июле. Свои подписи под соглашением поставили директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, и представитель Хэйлунцзянской комплексной торговой платформы. Точка продаж свердловских товаров появится в российской галерее в Харбине. На форуме «Тонкие грани» представители китайской делегации предварительно договорились о сотрудничестве с 8 российскими брендами ювелирных украшений. Спрос на туры в Китае остается высоким, несмотря на тайфун «Долфин». Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии, добавив, что отказов от поездок на фоне природного катаклизма нет. Как пишет РИА Новости, тайфун «Долфин» привел к проливным дождям в Пекине и приостановке транспортного сообщения в Шанхае. Туроператоры и китайские партнеры предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности туристов и решения возникающих проблем, которые связаны с непогодой, добавили в РСТ. Корона Солнца будет видна во время затмения 12 августа. Как рассказали агентству ТАСС в московском планетарии, корона вспыхнет как лучистый ореол вокруг полностью закрытого Луной диска Солнца. Полная фаза будет видна в России только на полуострове Таймыр, а также в Восточной Гренландии, Исландии и Испании. Частные фазы затмения будут видны на севере и северо-западе России, на территории Европы, Африки и Северной Америки, а также в акваториях трех океанов. Официальный доллар на сегодня 82.37, евро 95.18.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Рендер», торгово-развлекательный центр «Карнавал». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 17. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду и плюс 23-25.
2: Реклама.
5: Он наступает. Новый учебный год.
6: Вообще не страшно. Сейчас быстро в карнавале купим канцтовары и учебники, а потом пойдем есть мороженое и прыгать на батутах.
7: В сердце карнавал. Сборы в школу всегда проходят весело и с удовольствием.
8: Соберись в школу за один день. Стерце карнавал. Халтурина 55.
9: 0+.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, сегодня уже среда, 12 августа, на часах 8:09, в центре города плюс 17. На Радио Си в скором времени у нас и день рождения каждый день, и минута драйва, а прямо сейчас на Радио Си начинается вкусная игра. Сейчас мы разыграем промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Без возрастных ограничений, правила простые. Я называю блюда, продукты, а вам нужно угадать страну, к кухне, к которой они относятся. Кто первым дозвонится, назовет страну, которую мы сегодня загадали, получит промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Телефон Радио Си в Екатеринбурге 235-103,7. А блюда у нас сегодня вот такие. Томкха, хойтот и... Пад Тай. Какую страну мы загадали? Звоните прямо сейчас 235-103,7. Ну а пока что на Радио Си узнаем новости из мира автомобилей. Спонсор минуты драйва на Радио Си ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Хончи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: На российский рынок вышла гибридная модификация внедорожника Тэнк 400 под названием «Технопремиум». Рекомендованная розничная стоимость новинки без малого 7 миллионов рублей. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем и электромотором. Их общая пиковая мощность составляет 394 лошадиные силы, а до сотни гибрид разгоняется за 6,8 секунды. Исключительно на электротяге внедорожник может проехать до 110 километров. При этом машина сохранила жесткую рамную конструкцию и честный полный привод с блокировками. Что касается конкурентов на нашем рынке, то среди официальных рамников это Отинг Паладин и Байк BG40. Их главный плюс – цена в районе 4 миллионов. Однако они заметно уступают 400-му в мощности, динамике и премиальности салона. В качестве альтернативы за те же деньги российские водители часто выбирают поддержанные Toyota Land Cruiser Prado и Mitsubishi Pajero. Плюсы японцев – надежность и ликвидность. Но минусы в том, что они будут с пробегом, без официальной гарантии и без современных экономичных технологий. В итоге Тэнк 400 по-прежнему занимает на нашем рынке уникальную нишу.
1: Реклама.
2: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
1: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
2: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
1: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург. Фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
0: В Екатеринбурге 8:12, в центре города плюс 17. Уже минут через 5 на Радио Си узнаем, почему в одной и той же семье растут совершенно разные дети. А еще мы подведем итоги вкусной игры на Радио Си.
1: Реклама. В «Монетке» вкусно и выгодно. Вафли шоколадные. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Новое, новое. Это «You Can Touch» от «Казановы». В жизни

0: желание сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за 3 блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. Калинка. Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. Калинка. 227-27-28.
4: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-209-902.
5: На улицу пойдешь? Под дождь попадешь. Дома просидишь? Лето потеряешь.
6: Эх, прям как у нас.
5: А дальше?
7: А в Лимпопо поедешь? На горках круто отдохнешь.
8: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
9: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
10: Как сэкономить на покупке авто?
11: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
12: Акция до 31 августа 2026 года.
13: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
14: Додо.
15: ОДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
16: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
17: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это заповедник. Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. Заповедник. Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 345-6766. 345-6766.
18: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада» «Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Шевской от остановки Шевская до Краснофлотцев. На проезжей от Губахинской до Укромного переулка. На Норильской от железнодорожного переезда до проезжей. На Космонавтов от Мельковского переулка до Челюскинцев. Ну а самые загруженные магистрали – Репина в центр и Ленина в сторону УПИ.
19: Реклама.
20: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
21: Акция действует до 31 августа 2026 года.
22: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8.19. На Радио Си продолжается вкусная игра. Уже прозвучали такие блюда, как том-кха, хой-тот и паттай. Какую же страну по этим блюдам мы сегодня загадали? Задание, мне кажется, не очень сложное. На кону промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Телефон Радио Си 235-103.7. Какие у вас идеи? Что скажете?
1: Я по поводу блюда, я хотел, может быть, это Таиланд?
0: Как осторожно говорите, как будто ни разу том-кха не ели.
1: Не ел.
0: Не ели, а том-ям?
1: Том-ям ел.
0: Хорошо, а чем отличается, знаете?
1: Нет.
0: Том-кха — это суп на кокосовом молоке. Хой-тот — блюдо уличной кухни. Что-то такое среднее между омлетом и блином с морепродуктами и обжаренное в кляре. А паттай — это жареная рисовая лапша с курицей.
1: Все понял теперь.
0: Это Таиланд, да, действительно. Угадали, поздравляю вас.
1: Здорово, спасибо большое.
0: Как вас зовут?
1: Айрат.
0: Айрат, а вы какую больше любите кухню?
1: Я грузинскую больше люблю.
0: Ох, ну я думаю, что с промокодом от Яндекс.Еды можете заказать что угодно, и тайскую, и грузинскую. Вы получаете сегодня промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов.
1: Все, спасибо большое.
0: Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды на еда.яндекс.ру 0+, ОГРН 118-774-603-5730, город Москва. Во вкусную игру на Радио Си со вкусными призами поиграем завтра. Минут через 5-7 на Радио Си нас ждет день рождения. Каждый день держите наготове телефон и номер Радио Си прежний 235-103.7. А прямо сейчас на Радио Си Катя Григорьева и особенности воспитания. Спонсор новостей со всего света на Радио Си ООО «Уникум Импорт». Проверенные автомобили с пробегом «Автомагистральная 45».
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: В одной и той же семье дети часто растут совершенно разными. Оказывается, порядок нашего рождения влияет не только на характер, но и на здоровье. Крупное исследование журнала Nature Health охватило данные 10 миллионов человек. Выяснилось, что первенцы чаще сталкиваются с аллергиями, астмой и синдромом дефицита внимания. Почему? Все дело в гигиене. Младшие дети с младенчества сталкиваются с обилием микробов, которые старшие приносят из сада и школы. Это буквально закаляет иммунитет младших. Но у младших братьев и сестер свои зоны риска. У них чаще находят проблемы с желудком, и они больше склонны к азартным играм и вредным привычкам. Зато они вырастают более гибкими в общении, легче находят компромиссы и обладают прекрасным чувством юмора. А что же старшие? Первенцы чаще добиваются карьерных высот и берут на себя лидерские роли. Идеального сценария нет. Главное – использовать свои сильные стороны и вовремя заботиться о здоровье, независимо от того, какими по счету вы родились.
2: Реклама.
4: Уникум авто с пробегом, уникум зимой и летом.

0: 45.
1: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
2: В Екатеринбурге 8.23, в центре города плюс 17. Сегодня днем до плюс 25 и обойдемся без дождей. Радиуйся с вами. Доброе утро и хорошей среды.
3: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Сегодня в Кировском. Фарш домашний. ГОСТ. Охлажденный. Сивагра. 149,99 за 400 граммов. Сыр творожный сливочный Хохланд. 159,99 за 220 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
5: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
7: Добрый день.
8: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей темповые форты и прексалин противовирусное 20 таблеток?
7: Такого не существует.
8: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
9: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
10: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
11: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Отделайтесь от шума и ремонта. Берите квартиру с отделкой в ЖК «СКМ Ривер» от «СКМ Девелопмент» на Уктусе. Отделка уже включена в стоимость. SKM Development 247-84-30. ОСЗ SKM River Park. В стоимость входит стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
13: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
14: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
15: Телефон рекламной службы 235-09-05.
16: Радио Си.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. В Екатеринбурге план 9, в центре города плюс 17, на Радио Си начинается игра. День рождения каждый день. Игра для тех, кто любит устроить себе еще один день рождения в году с помощью Радио Си. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103-7, дозвонитесь первым и получите пару билетов на концерт «Город влюбленных людей» для лиц старше 6 лет. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 29 сентября. Набирайте прямо сейчас 235-103-7. В игре 29 сентября. Пробуйте, дозванивайтесь. В игре 29 сентября. Телефон Радио Си 235-103-7. А сейчас на Радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «СЗ» жилой комплекс «Клевер Парк».
1: Здравствуйте. Полный переход к использованию электронных медицинских книжек отложили до 2027 года. Это следует из документа Минздрава, пишет агентство ТАСС. Решение выдавать и вести бумажные медкнижки также продлено, сказано в распоряжении ведомства. Госавтоинспекция Екатеринбурга выясняет подробности аварии на улице Отрадной. Вечером во вторник в крыльцо жилого дома на юго-западе врезалась Ламборгини. Пострадали двое горожан, которые сидели около здания на лавочке. Инспекторы также проверяют информацию о том, что был автомобиль, который подрезал спорткар. Криштиану Роналду наконец-то женился на Джорджине Родригес. Об этом сам футболист сообщил в соцсетях, сопроводив пост фотографии после обручения. Футболист находится в отношениях со своей избранницей последние 10 лет. За это время у пары родилось двое детей. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОАЭ «ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная рекламация на сайте «Наш.дом.рф». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина». В центре Екатеринбурга плюс 17. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду и плюс 23-25. В Каменске-Уральском плюс 21-23. В Асбесте плюс 20-22. В Полевском плюс 19-21.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, и там, где каждое буднее утро у нас проходит игра «День рождения» каждый день. Сегодня у нас выпало несколько играющих дат, точнее, несколько, пока мы не добавили еще не играющую дату. У нас в игре 29 сентября, и до нас дозвонился Сергей. Сергей, а где вы слушаете игру «День рождения» каждый день?
1: На работе.
0: То есть каждое утро, да, буквально?
1: Ну да.
0: И все, пока не получалось дозвониться, выиграть что-нибудь.
1: А я не звонил никогда.
0: Ну вот зря, между прочим.
1: Ага.
0: Главный залог выигрыша в день рождения каждый день – дозвониться. Собственно, угу. Что у вас и получилось сегодня сделать. Я вас поздравляю. А чем вообще занимаетесь?
1: Да как чем? Работаю.
0: А работу можете совмещать с отпуском, например? У вас был в этом году?
1: Уже был, да.
0: Уже был. Ладно, значит, уже отдохнули. Есть еще повод у нас отдохнуть. Сегодня по поводу вашего внеурочного дня рождения вы получаете приз пару билетов на концерт «Город влюбленных людей».
1: Ух ты, спасибо.
0: И еще немного информации на правах рекламы. Расскажу поподробнее про концерт. В программе прозвучат любимые виниловые шлягеры на свежем авторском прочтении музыкантов-исследователей, глубоко очарованных музыкальной эстетикой эпохи СССР. В концерте участвуют трио Дениса Галушко, струнное трио Натальи Смолины, трио «Прованс» и другие. Встречаемся 25 августа в Летнем театре парка Маяковского для зрителей старше 6 лет.
2: А я рад, что я выиграл на радио «Си».
3: День рождения каждый день.
4: На 103,7 FM.
0: В день рождения каждый день на радио «Си» поиграем теперь завтра.

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим. В Октябрьске без 29, в центре плюс 18. Сегодня среда, 12 августа, и сегодня день рождения у вполне себе конкретной швейной машинки, что позволило Зингеру стать супер популярным. И сколько стоила первая машинка Зингер, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
2: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре «Ура-ПРО» знают, как решить проблему. «Ура-ПРО» – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сохраняй традиции. Активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная зарплата.

0: Екатеринбурге. 228-92-21.
1: Айвазовский? Подлинник?
0: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфорт

0: а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
1: Подробности на мотивтелеком.ру.
2: «Газпромнефтьтерминал» приглашает на работу водителей категории «СЕ». Мы предлагаем стабильность, заботу о здоровье, комфорт и выгодные преимущества. Подробности по телефону 8 800 234 0012.
3: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: На радио «Оси» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины» – официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр Июль». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 3 балла. Пробка на Трудовой, Губахинский проезжий от Березовского тракта до Укромного переулка. На Березовском тракте от Трудовой до Барьерной. На Космонавтов от Артинской до Челюскинцев. И на Донбасской Бибеле от Никольского переулка до Таватуйской. Самые загруженные магистрали – Московская в центр, Космонавтов в центр и Репина тоже в центр.
5: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
6: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8:49 в центре Екатеринбурга плюс 18 сегодня днем до плюс 25. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 августа 1851 года американец Айзек Зингер получил патент на свою знаменитую швейную машинку. Он был самородком. В 12 лет сбежал из дома в Питтстауне к старшему брату в Рочестер, стал учеником механика и успешно, но снова бежал, на этот раз с труппой кочующего театра. А вернулся к оседлой жизни только в 20 лет, женившись. Устроился на завод, где быстро изобрел и запатентовал станок для резьбы по дереву, получил доход и уехал в Нью-Йорк изучать устройство швейных машин. Зингер не изобрел швейную машину, он усовершенствовал уже существовавшие громоздкие устройства, в которых путались нитки, и через каждые 10 стежков приходилось снова устанавливать ткань. Зингер же расположил челнок горизонтально, и нити путаться перестали. Придумал столик-доску для ткани и ножку, держатель иглы, и шов стал непрерывным. Но самое главное, придумал ножную педаль. Она освободила руки швеи для точного управления тканью. Первая машинка стоила $100. Очень быстро фирма Зингера стала продавать сотни тысяч машинок в год, и он стал миллионером.
1: Радио Си.

0: Радио «Си», золотые хиты на часах 8.54 в центре Екатеринбурга плюс 18. Насколько часто увольняют с работы во время испытательного срока? Есть кое-какая статистика у нас, узнаем ее минут через 5 на радио «Си» в новостях. А с 9 до 10 на радио «Си» будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка понятная без слов на радио «Си».
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Далеко не все понимают, что в периоды ослабления спроса на рынке увеличивается разрыв между ценой предложения и ценой, по которой реально совершаются сделки. Цена на жилье значительно ниже на самом-то деле, чем кажется. Но нужна специальная квалификация, чтобы находить квартиры по интересным, приемлемым ценам. Разрыв между ценой предложения и ценой сделки составляет 10-15% в зависимости от типа квартиры. Но для того, чтобы купить квартиру выгодно, я рекомендую обращаться к нам в «Диал». Дело в том, что мы умеем находить квартиры по интересным ценам и умеем аргументировать продавцам необходимость снижения цены. Запись на консультацию по телефону в Екатеринбурге 22 22 181. А находимся мы на улице 8 марта 110.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
5: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тбанк 0+.
6: В «Монетке» вкусно и выгодно. Сыр сливочный «Фитнес» 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разной этажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
8: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: Шаг, Фотон, Солярс. Пикапы в наличии от 2 555 тысяч рублей. Доп. Оборудование до 100 тысяч рублей на ваш выбор в подарок. Звоните 380 80 66. Приезжайте. Березовский тракт 9. Грузомол. Автомобильная столица Урала.
1: 103.7 FM. Радио Си.
2: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си. ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
3: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга.
4: Отправляемся в морской круиз.
5: Шоу дельфинов «Морской круиз».
3: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Радио Си, 103,7 FM, 9 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 18. На Радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Здравствуйте. Автомобильные заправки должны информировать водителей о классе продаваемого топлива. Это должно быть сделано в доступной форме, заявил во вторник на совещании вице-премьер Александр Новак. Как напоминает Коммерсант, 5 августа правительство России разрешило производить и ввозить для реализации бензин экологических классов, начиная с Евро-2. Всем профильным ведомствам по итогам вчерашнего совещания поручено продолжить работу по снабжению внутреннего рынка топливом. Дефицит бензина в регионах, напомню, наблюдается с конца мая. Холодная вода в дома жителей Екатеринбурга подается уже в полном объеме. Об этом мэр Алексей Орлов доложил губернатору Денису Паслеру на совещании в правительстве Свердловской области. Глава Екатеринбурга добавил, что восстановительные работы на западной фильтровальной станции будут продолжены до улучшения качества исходной воды. Отсутствие горячего водоснабжения в нескольких районах Алексей Орлов объяснил прекращением подачи холодной воды на ТЭЦ. Завтра должны возобновить работу Гурзуфская и Свердловская ТЭЦ, а чуть позже в систему подключат и Новосвердловскую. На реставрацию окружного дома офицеров в Екатеринбурге выделят деньги благотворители. Работы по восстановлению здания уже стартовали, об этом пишет «Деловой квартал». Стоимость работ оценили в 17,5 миллионов. Предстоит сначала снять поврежденную штукатурку, покрытие парапета, кровлю, а также разобрать котельную. Восстановительные работы начнутся только после полной расчистки всех ветхих участков. Сроки этих работ не уточняются. Здание АДО строили в период с 1932 по 1941 годы. Сербия может отменить безвизовый режим с Россией к концу следующего года. Эту меру Белграду придется выполнять в числе прочих, чтобы присоединиться к шенгенской зоне. Федеральные СМИ цитируют заявление, которое сделал министр по евроинтеграции страны Неманья Старович. Газета.ру напоминает, что ранее об отмене безвизового режима для россиян объявила Черногория. Мужчины чаще женщин увольняются с новой работы на испытательном сроке. По данным исследования, в первые же месяцы с нового рабочего места по собственному желанию уходили больше 20% россиян. Среди причин этой ситуации респонденты называли более высокую нагрузку по сравнению с собеседованием, плохие условия труда и даже конфликты с руководством. Мужчины чаще женщин прекращали работу в испытательный период. Самостоятельно увольнялись 23% мужчин против 19% женщин. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на данные платформы Superjob. Официальный доллар на сегодня 82.37, евро 95.18.
2: Реклама.
3: Атмосфера просто космос.
2: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
3: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
2: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Столица». Официальный дилерский центр «Грузомол». В центре Екатеринбурга плюс 18. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду и плюс 23-25.
2: Реклама.

0: Шаг, Фотон, Солярс. Пикапы в наличии от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Доп. Оборудование до 100 тысяч рублей на ваш выбор в подарок. Звоните 380 80 66. Приезжайте. Березовский тракт 9. Грузомол. Автомобильная столица Урала.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Оси с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошей среды. Сегодня 12 августа. В центре Екатеринбурга плюс 18. За окном солнечно и уже, можно сказать, тепло. Днем будет до плюс 25. Минут через 5 на радио Оси гороскоп. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос и разыграем пару билетов на концерт джаза. Три дивы, три курочки для лиц старше 6 лет. А вопрос сегодня вот такой. Половина из нас делает это несколько раз в год. Но каждый третий только один раз в год. О чем речь? Как вы думаете? Телефон радио Оси 235-103.7. Половина из нас делает это несколько раз в год, но каждый третий только один раз в год. О чем речь? Можно уже отвечать. Телефон радио Оси 235-103.7.
1: Реклама.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
8: Праздник для города нас и кошек. 15 и 16 августа. Международная выставка кошек в деловом выставочном центре. Куйбышева, 44А, корпус 1. Организатор – клуб любителей кошек «Просто кошки». Справки по телефону 902-270-77-38. 0+.
9: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
10: Встречайте! Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
9: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
10: «Глазурит» – официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
0: На радио Оси о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Трудовой, Губахинской, проезжей. От Березовского тракта до Укромного переулка. В базовом от станции Пионерская до Кольцовского тракта. На объездной от Московской до Амундсена. И на Турбинной от проспекта Космонавтов до Учителей. Самые загруженные магистрали. Восточная в сторону ЖД вокзала. Московская в центр и Ленина в обе стороны.
1: Реклама.
11: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
12: Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Радио Оси 103.7 FM.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. На часах 9.17 в центре Екатеринбурга плюс 19. А сейчас на Радио Си гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, возможны препятствия в делах. Положитесь на партнеров, у них будет больше возможностей. Тельцы, хороший момент для обсуждения деталей происходящего с коллегами и партнерами. Это убережет вас от ошибок в ближайшем будущем. Близнецы, какие-то ограничения придется пока принять как должное. Вы не сможете им противостоять. Раки, может подвести отсутствие нужных документов или плохая подготовка, например, к экзамену. Будьте готовы к разочарованиям. Львы, события будут разворачиваться быстро. Усилится желание независимости и смелых поступков, но вам может не хватить концентрации внимания. Девы, хороший день для командировок и дел вне дома или офиса. Вам будет трудно усидеть на месте, и это стоит использовать. Весы, держите под контролем домашние дела. Поведение родственников или поломки техники могут принести дополнительные хлопоты. Скорпионы, придется относиться к делам серьезнее обычного. Наметится сложный разговор с близкими или начальством. Стрельцы, если начали какое-то дело, не сбавляйте темп. Если только готовитесь приступить, не медлите. Козероги, активный день, который позволит сделать много дел. Начинайте с того, что тянется за вами дольше всего. Водолеи, не стоит отказываться от предложения о помощи. Другие люди действительно помогут существенно продвинуть вопрос вперед. Рыбы, настал момент завершить дела, которые зашли в тупик, даже если они не принесли результата.
0: Что получается в результате, если совместить искусственный интеллект, ту музыку, которую он пишет, и виниловые пластинки? Узнаем минут через пять на Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:22. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. Половина из нас делает это несколько раз в год, но каждый третий только один раз в год. О чем речь, как вы думаете? Телефон Радио Си 235-103-7. Что скажете?
1: Здравствуйте. Я думаю, поездка в отпуск.
0: Поездка в отпуск. Несколько раз в год некоторые ездят, да? Не будем им завидовать, но не про отпуск речь, пока мимо. Спасибо. Радио Си, алло.
2: Я думаю, может быть, это стирка штор.
0: Стирка штор?
2: И мойка окон. Ага. Да, и мойка окон.
0: Мойка окон. Вы как часто моете?
2: Два раза в год стараюсь.
0: Два раза?
2: И осенью.
0: А, весной и осенью. А что, растираете как часто?
2: Один раз в год.
0: Ну, у нас все-таки речь про мойку окон. Так что вы разгадали невероятный вопрос. Поздравляю вас.
2: Спасибо большое.
0: Как вас зовут?
2: Меня зовут Анна.
0: Аня, а как так два раза в год собираетесь с силами?
2: Загруженность по работе и семейная жизнь. Так получается.
0: Удовлетворение кто получает от мойки окон? Вы сами или окружающие все-таки замечают, что вы помыли?
2: И окружающие замечают, ну и мне тоже нравится.
0: Хорошо. Аня, вы знаете, сколько людей вообще окна не моют?
2: Наверное, половина.
0: Нет. По данным сайта Газета.ру, 2% людей вообще окна почти никогда не моют. Ну, эти окна можно заметить, кстати, невооруженным взглядом буквально.
2: Страшное дело.
0: Возможно. Аня, я вас поздравляю. Сегодня разгадали невероятный вопрос на Радио Си. Получаете пару билетов на концерт «Три дивы, три курочки».
2: Ура! Я очень рада.
0: Сейчас скажу поподробнее про концерт, информация на правах рекламы. Три блистательных вокалистки, три звезды российского джаза на одной сцене. Мариам Мирабова, Этери Бариашвили, Екатерина Балыкбаева. Вы услышите джаз по-новому, от классики до смелых импровизаций и почувствуете энергию живого выступления с юмором и душевными историями от артисток. Встречаемся 21 августа в Летнем театре парка Маяковского для зрителей старше 6 лет.
2: Я Потова Анна из Ленинского района, отгадала невероятный вопрос на Радио Си.
0: Хорошо, что многие из нас все-таки моют окна, каждый третий хотя бы один раз в год. Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать уже завтра с 9 до 10. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
3: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Главный музыкальный тренд последних лет – это нейросети, которые штампуют песни за секунды. А главный символ аналогового лампового прошлого – старый добрый винил. И вот они решили объединиться. Популярная музыкальная нейросеть Suno объявила о запуске новой услуги. Теперь любую песню, которую вы сочинили на пару с искусственным интеллектом, можно напечатать на настоящей черной 12-дюймовой пластинке. На один диск помещается до 46 минут музыки, а в комплекте идет полноцветный конверт, дизайн которого вы тоже моделируете сами. Все выглядит серьезно, что называется, по-взрослому. Стоить это будет около $45 без учета доставки. Но доставка в Россию – это отдельный вопрос. А музыкальные критики, кстати, ворчат. Винил всегда был про мастерство, про живую запись, про физический след человека в истории. А тут алгоритм на пластинке. Но владельцы нейросетей пытаются доказать, что их треки – это не мимолетный цифровой мусор, а настоящее искусство, которое достойно занять место на полке.
3: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. В наличии от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Tenet Unicum на Бебеля 33 и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Unicum на Бебеля. Запись по телефону 344-2000. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 3 июля 2026.
0: В Екатеринбурге 9:26. В центре города плюс 19, днем до плюс 25 и в основном без дождей. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошие среды.
3: Реклама.

0: Кофе. Твое греческое настроение.
1: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
2: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
4: Реклама ООО «Лиман Лид». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
6: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
7: Телефон рекламной службы 235 0905.
0: Радио 7.

0: Радио Си. Золотые хиты. 9:32 в Екатеринбурге, в центре плюс 19. Сейчас на Радио Си новости. Я Александр Короткова. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Здравствуйте. Россия поучаствует во встречах глав финансовых и дипломатических ведомств стран Большой Двадцатки. Мероприятия запланированы в США в августе-сентябре, а также в конце октября этого года. Россия плотно вовлечена в формирование коллективных подходов и совместных договоренностей на условиях баланса интересов, сообщил посол по особым поручениям Марат Бердыев. Коляда театр поедет с гастролями по Свердловской области. Организацию тура обсудили министр культуры региона Илья Марков и директор театра Эко Вушакидзе. Предварительно гастроли могут начаться весной 2027 года. Их продолжительность не уточняется, пишет портал 66.ru. Минпросвещение выпустило рекомендации для распределения школьной нагрузки. Учебным заведениям придется считаться с тем, что пик умственной работоспособности детей приходится на период с 10 до 12 часов. Школам рекомендовали наиболее сложные предметы и контрольные работы проводить на вторых-четвертых уроках, пишет РИА Новости. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», автосалон «Аками Запад», официальный дилер «Амода» и «Джейку» на «Металлургов 80». В центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду и плюс 23-25. В Краснотурьинске плюс 21-23. В Первоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 20-22. В Новоуральске плюс 19-21.
2: Реклама.
4: Ну давай, ну заводись!
5: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
6: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQJ6. Только до 15 августа в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и JQJ6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
7: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. На часах 9:38 и минут 20 назад на Радио Си мы разгадали невероятный вопрос. Сегодня говорили про очень важное занятие, которое, кстати, заметно окружающим, связано с работой по дому. И хорошо, что, кстати, вот половина из нас несколько раз в год моют окна. Каждый третий только один раз в год, и 2% людей вообще окна почти никогда не моют. Вот хорошо, что таких меньшинство. Сквозь помытые окна гораздо приятнее смотреть на солнечный, яркий летний день за окном. Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10.
1: Реклама. Снижение потенции после 40. Это нормально?
2: Нет, но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Тик-так. Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета. И главной мебельной сенсацией года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель.asm.ru.
5: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия E1.ru. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
6: «Газпромнефтьтерминал» приглашает на работу водителей категории «СЕ». Мы предлагаем стабильность, заботу о здоровье, комфорт и выгодные преимущества. Подробности по телефону 8 800 234 0012.
0: На Радио СИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Трудовой, Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Норильской. На Турбинной от проспекта Космонавтов до Учителей. На Куйбышево от Хохрякова до Московской. И в Базовом от станции Пионерская до Кольцовского тракта. Самые загруженные магистрали – Московская в центр, Репина из центра, Малышева в сторону Центрального стадиона.
7: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в «Июль авто» на «Металлургов 65».
8: Радио «Си» 103.7 FM.

0: песни мои. Радио Си, музыка, которую мы любим. Только что Ева Польна на часах 9:44 в центре города плюс 19. А прямо сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю и узнаем, вокруг какой планеты Солнечной системы вращаются страх и ужас.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 12 августа 1877 года американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса Деймос. Ученый заметил его во время Великого противостояния, когда планеты были на минимальном расстоянии друг от друга. 6 дней спустя, 18 августа, Холл обнаружил и второй спутник – Фобос. Астроном использовал один из крупнейших в то время телескопов-рефракторов, но наблюдения не давали результата из-за яркого свечения Марса. Холл отчаялся и хотел прекратить поиски, но продолжать их его уговорила жена Анджелина. Деймос очень маленький, всего 15 на 12 на 10 километров. У него слабая гравитация и потому неправильная форма, похожая на картофелину. Деймос обращается вокруг Марса примерно за 30 часов и медленно отдаляется на 2 миллиметра каждый год, так что в далеком будущем отправится в свободный полет. А вот Фобос, наоборот, постепенно к Марсу приближается. Название обоих спутников – имена сыновей древнегреческого бога войны Ареса. Фобос в переводе «страх», а Деймос – «ужас», так что вокруг холодной красной планеты вращаются страх и ужас.
1: Радио Си. Золотые хиты.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. 9.57 в Екатеринбурге, в центре города плюс 20. Через пару минут на Радио Си в новостях о громком ДТП в Екатеринбурге, а также о том, какое количество россиян согласны отдыхать в одиночку. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио СИ, 103,7 FM, 10:01 в Екатеринбурге, в центре плюс 20. На радио СИ новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. Беспилотники атаковали минувшей ночью Кубань. В Новороссийске погиб 8-летний ребенок. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Еще 8 человек пострадали. По данным властей Кубани, обломки беспилотников повредили 21 жилой дом, включая многоквартирники, а также 4 предприятия. Еще один человек погиб в поселке Волна Темрюкского района. Повреждены частные дома в Анапе и Геленджике. В госавтоинспекции Екатеринбурга пока не прокомментировали ДТП с участием Ламборгини на улице Отрадной. Все данные, которые вечером во вторник публиковали СМИ и телеграм-каналы, называют предварительными. В ДТП пострадал как минимум один человек. Мужчина – бывший спортсмен, участник спецоперации, куда ушел из-под следствия по делу о похищении человека. Также официально не заявлено, кто был за рулем Ламборгини. Автомобиль принадлежит сыну главы РМК Игоря Алтушкина, но за рулем, по некоторым данным, был не владелец суперкара. Стоимость разбитого автомобиля не менее 30 миллионов рублей. Свердловские спасатели сняли посты МЧС в Ирбите, которые работали в городе с начала паводка. По информации городских властей, вода продолжает отступать. Сейчас уровень реки Ница ниже 6,5 метров. Это на 2 метра ниже, чем в середине июля, когда в Ирбите фиксировали пик паводка. В городе продолжают устранять последствия наводнения. Всего на территории Свердловской области к началу этой недели подтопленными оставались более 890 приусадебных участков и 9 низководных мостов. Общественники предложили вернуть в школы обучение автоделу. Это позволит желающим получить водительские права вместе с аттестатом, пишет «Коммерсант» со ссылкой на инициативу. Как заявил заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб, системное обучение вождению может повысить транспортную грамотность молодежи и снизит количество происшествий на дорогах. Главным препятствием для изучения автодела в школах остаются затраты на предмет. Каждый второй российский турист готов отправиться в отпуск в одиночку, так ответили 46% участников исследования. Для многих подобный формат – осознанный выбор, пишет газета.ру. Среди тех, кто путешествует один, 38% хотят просто сменить обстановку, 27% признают, что специально выбирают одиночные поездки, чтобы с кем-нибудь познакомиться, и 19% просто не могут найти компанию для отпуска. Главным городом для одиночного отдыха России они называют Сочи. Официальный доллар на сегодня 82.37, евро 95.18.
2: Реклама.

0: Моревит. Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. И плюс 23-25.
2: Реклама.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
2: Только в августе «Синара Девелопмент» дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
4: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
3: В районе построен новый детский сад.
2: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
5: ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Сейчас поговорим про автомобили. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Хончи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: На российский рынок вышла гибридная модификация внедорожника Тенк 400 под названием «Технопремиум». Рекомендованная розничная стоимость новинки без малого 7 миллионов рублей. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем и электромотором. Их общая пиковая мощность составляет 394 лошадиные силы, а до сотни гибрид разгоняется за 6,8 секунды. Исключительно на электротяге внедорожник может проехать до 110 километров. При этом машина сохранила жесткую рамную конструкцию и честный полный привод с блокировками. Что касается конкурентов на нашем рынке, то среди официальных рамников это Отинг Паладин и Байк BG40. Их главный плюс – цена в районе 4 миллионов. Однако они заметно уступают 400-му в мощности, динамике и премиальности салона. В качестве альтернативы за те же деньги российские водители часто выбирают подержанные Toyota Land Cruiser Prado и Mitsubishi Pajero. Плюсы японцев – надежность и ликвидность, но минусы в том, что они будут с пробегом, без официальной гарантии и без современных экономичных технологий. В итоге Tank 400 по-прежнему занимает на нашем рынке уникальную нишу.
1: Реклама.
2: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
1: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
2: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
1: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Сегодня уже среда, 12 августа. В центре Екатеринбурга плюс 20, и за окном вполне себе нормальный летний день. Почему в одной семье дети растут по-разному? Об этом поговорим минут через 10 на Радио Си.
1: Реклама. Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
4: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Праздник для города нас и кошек. 15 и 16 августа – международная выставка кошек в деловом выставочном центре Куйбышева 44А, корпус 1. Организатор – клуб любителей кошек «Просто кошки». Справки по телефону 902-270-77-38. 0+.
7: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
8: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Вторая Новосибирская, 8. «Пиастрелла».
9: Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойно.

0: Екатеринбурге. 228-92-21.
1: 16 августа в Летнем театре фестиваль волшебников Александра Плотникова. Музыка, шоу и трюки, которым рукоплещет весь мир. Ведущие иллюзионисты страны Вадим Свинков, Роман Борщ, Владимир Григорьев, Майк Смайл и мэтр большой иллюзии Александр Плотников заставят поверить в чудо самых закоренелых скептиков. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
2: Для зрителей старше 6 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
3: Телефон рекламной службы 235-0905.
4: Радио Си.
5: Радио Си старается каждый день проводить со вкусом. Помогает нам в этом вкусная игра. Участвуйте и получайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. На этой неделе по будням после 8 утра ловите кулинарные задания, дозванивайтесь и отвечайте верно, и вкусный приз будет вашим. Подробности на radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+, УГРН 118 774 603 57 30, город Москва.

0: на радио IC Brainstorm и песня «Ветер». 10 часов и 20 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 20. А сейчас на радио IC с нами Катя Григорьева о том, почему дети в одной семье растут по-разному. Спонсор новостей со всего света на радио IC ООО «Уникум Импорт». Проверенные автомобили с пробегом «Автомагистральная 45».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В одной и той же семье дети часто растут совершенно разными. Оказывается, порядок нашего рождения влияет не только на характер, но и на здоровье. Крупное исследование журнала Nature Health охватило данные 10 миллионов человек. Выяснилось, что первенцы чаще сталкиваются с аллергиями, астмой и синдромом дефицита внимания. Почему? Все дело в гигиене. Младшие дети с младенчества сталкиваются с обилием микробов, которые старшие приносят из сада и школы. Это буквально закаляет иммунитет младших. Но у младших братьев и сестер свои зоны риска. У них чаще находят проблемы с желудком, и они больше склонны к азартным играм и вредным привычкам. Зато они вырастают более гибкими в общении, легче находят компромиссы и обладают прекрасным чувством юмора. А что же старшие? Первенцы чаще добиваются карьерных высот и берут на себя лидерские роли. Идеального сценария нет. Главное – использовать свои сильные стороны и вовремя заботиться о здоровье, независимо от того, какими по счету вы родились.
1: Реклама. Уник.

0: на радио Си Милен Фармер, которая и в новых песнях, и в золотых хитах успевает поделиться особой французской романтикой. На часах 10:29 в центре Екатеринбурга плюс 20. У нас впереди Backstreet Boys, а значит песня Everybody. А прямо сейчас на радио Си новости и Александр Короткова, спонсор выпуска ООО СЗ, жилой комплекс Клевер Парк.
1: Здравствуйте. США признательны президенту России Владимиру Путину за помилование Гилмана. Об этом заявил спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткоф. Он также отметил личное участие российского лидера в этом процессе. В документе за подписью Владимира Путина сказано, что американского морпеха Роберта Гилмана помиловали по гуманитарным соображениям из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Власти Екатеринбурга должны информировать горожан о сроках возобновления подачи горячей воды. Об этом на совещании в правительстве области заявил губернатор Денис Паслер. Также он поручил провести перерасчет для потребителей, которые оплачивают ресурс по нормативу. Напомню, отключение горячей и холодной воды в Екатеринбурге произошли 7 августа. Россияне назвали смену работодателя главным способом поднять уровень зарплаты. За год прибавку получили 28% опрошенных и только 14% от этого количества на текущем месте работы. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОСЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина». В центре Екатеринбурга плюс 20. В течение дня переменная облачность преимущественная. Без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду и плюс 23-25. В Каменске-Уральском плюс 21-23. В Асбесте плюс 20-22. В Полевском плюс 19-21.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал», агентство правильных покупок. Здравствуйте, с вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Натальей Климовой, директором по риэлторской деятельности агентства недвижимости «Диал». Наталья, а что делать сейчас продавцам в условиях пониженного спроса? Есть ли смысл переждать несколько месяцев?
2: Уверена, что спешить с продажи надо именно сейчас. В начале года спрос несколько понизился, но хорошая новость для продавцов заключается в том, что предложение на вторичном рынке пока еще очень невелико. Конкурирующих объектов мало, и это плюс. Поясню, почему надо спешить. Дело в том, что ближе к весне на рынок начнут выходить новые квартиры, конкуренция между объектами усилится, соответственно, для продажи придется делать дополнительную скидку. Сейчас же предложение минимально, и этот фактор поможет вам найти покупателя в этих непростых условиях. Но важно понимать, что с помощью такого агентства, как «Диал», ваша квартира обычно продается несколько дороже и быстрее. Происходит это из-за профессионального рекламирования вашей квартиры на всех площадках.
1: До весны осталось не так много времени, с чего начинать?
2: Даже за неделю при правильном рекламировании можно найти покупателя. Мы в «Диале» умеем это делать. Сделку можно совершить и весной. Главное – найти покупателя сейчас и закрепить ситуацию предоплатой за объект. А начинать я бы посоветовала со звонка в наше агентство недвижимости. Расскажем о нашем уникальном методе скоростных продаж. Позвоните нам сегодня, и квартира будет рекламироваться на всех ресурсах уже завтра. Узнаете, благодаря каким возможностям мы продаем вашу квартиру быстро и достаточно дорого. Телефон в Екатеринбурге 42-181.
0: Радио «Си».

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, это Дэрон Хейс, Insatiable. 10:41 в Екатеринбурге, через минуту технология с песней «Рано или поздно», а минут через 5 на Радио Си нас ждет еще одна технология, но уже в сфере швейных машинок. Узнаем, как Зингер заработал миллионы, швейную машинку не изобретая.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки, и там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на motivtelecom.ru.
3: Живая музыка оркестра и тысячи свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает в Летний театр. 11 августа премьера программы «История любви». Музыкальное признание в самых искренних чувствах. 13 августа культовая программа «Мировые хиты». А 20 августа легендарная симфония в парке. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-08-03.
4: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, УКРН 103-500-551-6105.
6: Добрый день.
7: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
6: Такого не существует.
7: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
8: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
9: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
10: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы.

0: Радио Си. Золотые хиты. На часах 10:47 в центре Екатеринбурга плюс 20. Впереди Пады и Мурат Салман, Time Flies. А прямо сейчас на Радио Си нас ждет история про Зингера.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 августа 1851 года американец Айзек Зингер получил патент на свою знаменитую швейную машинку. Он был самородком. В 12 лет сбежал из дома в Питтстауне к старшему брату в Рочестер, стал учеником механика и успешно, но снова бежал, на этот раз с труппой кочующего театра. А вернулся к оседлой жизни только в 20 лет, женившись. Устроился на завод, где быстро изобрел и запатентовал станок для резьбы по дереву, получил доход и уехал в Нью-Йорк изучать устройство швейных машин. Зингер не изобрел швейную машину, он усовершенствовал уже существовавшие громоздкие устройства, в которых путались нитки, и через каждые 10 стежков приходилось снова устанавливать ткань. Зингер же расположил челнок горизонтально, и нити путаться перестали. Придумал столик-доску для ткани и ножку, держатель иглы, и шов стал непрерывным. Но самое главное, придумал ножную педаль. Она освободила руки швеи для точного управления тканью. Первая машинка стоила $100. Очень быстро фирма Зингера стала продавать сотни тысяч машинок в год, и он стал миллионером.
1: Радио Си. Золотые хиты.

Радио Си, золотые хиты, это Донна Самма, Hot Stuff, горячая штучка. На часах 10:57 в центре Екатеринбурга плюс 20. Через пару минут на Радио Си в новостях про рейсы на новые курорты Египта и медуз, которые способны остановить реактор атомной станции. А сейчас музыка понятная без слов. На Радио Си фантазии по поводу мелодии Моцарта в исполнении Королевского филармонического оркестра.

0: Екатеринбурге 11 часов. На радио «Эсси новости» и Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО «СЗ. Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Дефицит бюджета России превысил 6 триллионов рублей за первое полугодие. По предварительной оценке Минфина, это 2,8% ВВП. Высокие значения размера дефицита главным образом обусловлены опережающим финансированием расходов, пояснили в ведомстве. Также в министерстве отметили, что нефтегазовые доходы страны с начала этого года сократились из-за снижения цен на нефть в предыдущие периоды. Дожди оставили Екатеринбург на ближайшие два дня. Как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», сегодня и завтра погоду в регионе определяет антициклон с центром над соседней Челябинской областью. Утром и вечером 12 августа погода будет практически солнечной, днем чуть больше облаков. Также синоптики предупреждают об увеличении суточного хода температур. Из-за пониженной влажности воздуха точка росы составляет от плюс 7 до плюс 12 градусов. Поэтому в ночные часы воздух стремится охладиться именно до этих значений, несмотря на дневные плюс 25. Авиакомпания Red Wings осенью планирует начать полеты из Екатеринбурга на египетский курорт Эль-Аламейн. Также рейсы туда перевозчик намерен выполнять и из Москвы. Как пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, соответствующие заявки на получение разрешений на полеты уже поданы в Росавиацию. В начале этой недели ведомство официально сообщило об открытии полетов на египетские курорты Борг Эль-Араб и Эль-Аламейн. До Red Wings на полеты по новым египетским направлением заявлялась также авиакомпания «Азур Эйр». Синоптики предупредили о первой репетиции осени в Центральной России. Сюда в ближайшие дни придет ощутимое похолодание. Температурный фон окажется на 4 и даже 6 градусов ниже климатической нормы. На фоне похолодания на европейской территории России за Уралом, наоборот, сохранится теплая погода. А жара продолжит изматывать Сибирь и Дальний Восток, сообщает «Гисметео». Во Франции остановили сразу три реактора АЭС «Гравлин» из-за наплыва медуз. Как пишет «Коммерсант», речь идет о крупнейшей атомной станции Франции, охлаждение которой идет из канала, соединенного с Северным морем. Медузы могут стать причинами засоров в механизмах и коммуникациях, которые соединяют воду с атомной станцией. В воде для наблюдения за медузами установили специальные камеры. В последние несколько дней ученые сообщили, что миграция медуз прекратилась. Официальный доллар на сегодня 82.37, евро 95.18.
2: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный». Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: О погоде. На радио «Эсси» спонсор выпуска ООО «Рендер». Торгово-развлекательный центр «Карнавал». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 21. Сегодня в течение дня переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду и плюс 23-25.
2: Реклама.
4: Он наступает. Новый учебный год.
5: Вообще не страшно. Сейчас быстро в карнавале купим новый ноутбук. А потом пойдем есть мороженое и смотреть концерт.
6: Сердце карнавал. Сборы в школу всегда проходят весело и с удовольствием.
7: Соберись в школу за один день. Сердце карнавал. Халтурина 55.
8: 0+.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: на радио СИ песни, которые поднимают нам настроение, сохраняя его при этом летним. Да, все-таки сегодня 12 августа, и летняя погода от нас никуда не делась. В центре города плюс 21. С вами Андрей Королев. Хорошего дня вам. Сегодня уже середина рабочей недели, а значит, выходные где-то становятся чуть ближе. У нас впереди небольшой музыкальный нон-стоп. Послушаем Дэвида Гетту и Сио с песней «Flames». Через минуту Юрий Антонов. «Не забывай» на радио СИ.
1: Реклама.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
5: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия e1.ru. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: на радио «Си» песня из той эпохи, когда были очень популярные мюзиклы. 11.31 в Екатеринбурге, в центре города плюс 21. Впереди у нас One Republic, кое-что из свеженького, песня «Need Your Love». А прямо сейчас на радио «Си» новости и Александра Короткова, спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Здравствуйте. Полный переход к использованию электронных медицинских книжек отложили до 2027 года. Это следует из документа Минздрава, пишет агентство ТАСС. Решение выдавать и вести бумажные медкнижки также продлено, сказано в распоряжении ведомства. Госавтоинспекция Екатеринбурга выясняет подробности аварии на улице Отрадной. Вечером во вторник в крыльцо жилого дома на юго-западе врезалась Ламборгини. Пострадали двое горожан, которые сидели около здания на лавочке. Инспекторы также проверяют информацию о том, что был автомобиль, который подрезал спорткар. Криштиану Роналду наконец-то женился на Джорджине Родригес. Об этом сам футболист сообщил в соцсетях, сопроводив пост фотографии после обручения. Футболист находится в отношениях со своей избранницей последние 10 лет. За это время у пары родилось двое детей. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Дышать. Слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток». Автосалон «Аками Запад». Официальный дилер «Амода» и «Джейку» на «Металлургов 80». В центре Екатеринбурга плюс 21. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду и плюс 23-25.
2: Реклама.
5: Ну давай, ну заводись!
6: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
7: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6. Только до 15 августа в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и JQ J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
8: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: на радио Симея All About The Money. 11:44 в Екатеринбурге. Есть у нас кое-что дороже денег. Это наша с вами золотая коллекция, и тройка песен уже готовы нас радовать и удивлять. В этом выпуске Адель, Someone Like You, Майкл Джексон, и уже скоро Статус-Кво откроет золотую коллекцию радио Си.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса 8 рублей.

0: Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТ Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
2: Золотая коллекция. Радио 7.

0: на радио «Си». Адель, «Someone Like You» в золотой коллекции этого часа. 11:57 в Екатеринбурге. С вами Андрей Королев. Хорошего дня. Встречаемся мы с вами завтра. Сегодня с 12 на радио «Си». С вами Катя Григорьева. Сейчас музыка, понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио «Си» ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: 12.01 в Екатеринбурге. Это Радио Си. Сейчас новости. Познакомим с ними Александра Короткова, спонсор у агентства недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Здравствуйте. Автомобильные заправки должны информировать водителей о классе продаваемого топлива. Это должно быть сделано в доступной форме, заявил во вторник на совещании вице-премьер Александр Новак. Как напоминает «Коммерсант», 5 августа правительство России разрешило производить и ввозить для реализации бензин экологических классов, начиная с Евро-2. Дефицит бензина в регионах, напомню, наблюдается с конца мая. Холодная вода в дома жителей Екатеринбурга подается уже в полном объеме. Об этом мэр Алексей Орлов доложил губернатору Денису Паслеру на совещании в правительстве Свердловской области. Глава Екатеринбурга добавил, что восстановительные работы на западной фильтровальной станции будут продолжены до улучшения качества исходной воды. Отсутствие горячего водоснабжения в нескольких районах Алексей Орлов объяснил прекращением подачи холодной воды на ТЭЦ. Завтра должны возобновить работу Гурзувская и Свердловская ТЭЦ, а чуть позже в систему подключат и Новосвердловскую. На реставрацию окружного дома офицеров в Екатеринбурге выделят деньги благотворители. Работы по восстановлению здания уже стартовали, об этом пишет «Деловой квартал». Стоимость работ оценили в 17,5 миллионов. Предстоит сначала снять поврежденную штукатурку, покрытие парапета, кровлю, а также разобрать котельную. Восстановительные работы начнутся только после полной расчистки всех ветхих участков. Сроки этих работ не уточняются. Здание АДО строили в период с 1932 по 1941 годы. Сербия может отменить безвизовый режим с Россией к концу следующего года. Эту меру Белграду придется выполнять в числе прочих, чтобы присоединиться к шенгенской зоне. Федеральные СМИ цитируют заявление, которое сделал министр по евроинтеграции страны Неманья Старович. Газета «Ру» напоминает, что ранее об отмене безвизового режима для россиян объявила Черногория. Мужчины чаще женщин увольняются с новой работы на испытательном сроке. По данным исследования, в первые же месяцы с нового рабочего места по собственному желанию уходили больше 20% россиян. Среди причин этой ситуации респонденты называли более высокую нагрузку по сравнению с собеседованием, плохие условия труда и даже конфликты с руководством. Мужчины чаще женщин прекращали работу в испытательный период. Самостоятельно увольнялись 23% мужчин против 19% женщин. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные платформы «Суперджоб». Официальный доллар на сегодня 82.37, евро 95.18.
2: Реклама.
3: Атмосфера просто космос.
2: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
3: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
2: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: И о погоде. Спонсор ООО «Столица», официальный дилерский центр «Грузомол». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 11-13, днем завтра до плюс 26.
2: Реклама.

0: Шаг, Фотон, Солярс. Пикапы в наличии от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Доп. Оборудование до 100 тысяч рублей на ваш выбор в подарок. Звоните 380 80 66. Приезжайте. Березовский тракт 9. Грузомол. Автомобильная столица Урала.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: музыка, которую мы любим, это Радио Сим. 11 минут первого в Екатеринбурге. Вернулось к нам солнечное лето. Ни сегодня, ни завтра дождя не ожидается. И это, согласитесь, очень и очень здорово. Зовут меня Катя Григорьева. Я вас приветствую, желаю прекрасного рабочего дня. Александр Яковлев, знаешь, впереди. Это Радио Сим.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Вторая Новосибирская, 8. «Пиастрелла».
3: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
5: Эх, прям как у нас.
4: А дальше?
6: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
7: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
8: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008. 907.
9: Кто?

0: Адам. Успей купить новую «Ладу» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Добрый день.
2: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей «Темпобэй Форте» и «Приксалин» противовирусное 20 таблеток?
1: Такого не существует.
2: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
3: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
4: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио «Си».

Так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь.

0: 12:18 на часах. Великолепные музыкальные планы. На радиосе впереди Кама, Рос, Андрей и Оливия Дин. А сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ваниль – это пряность, которую добавляют почти во все современные кондитерские изделия. Она австрийская, пила горячий шоколад с ванилью. Маркиза де Помпадур даже добавляла ее в суп. Врач короля Испании Филиппа II называл ваниль волшебным лекарством, которое избавляет от любой болезни. Сегодня ваниль. Ваниль получают из плода орхидеи, изначально растущей в Южной Америке. Ваниль плосколистная или душистая дает до 95% мировой ванили. Также существует таитянская ваниль и ванила помпона – редкий вид с крупными стручками. Наподлинно неизвестно, как давно люди используют это растение, но ученые установили, что ацтеки, например, добавляли ваниль в горячие напитки. В Европу ваниль попала в начале 16 века. Она пользовалась головокружительным спросом. Тонна ванили была равноценна тонне серебра. Сейчас самая дешевая натуральная ваниль стоит $50 за килограмм, а самая дорогая таитянская – $350 за килограмм. Натуральная ваниль – вторая после шафрана специя по дороговизне во всем мире. Долгое время опылять ваниль могли только пчелы, живущие исключительно на территории Мексики. Поэтому долгое время ваниль выращивали только там. Ученые пытались вручную оплодотворить цветки, но все попытки оказались безуспешными, потому что ученые не могли понять, где у ванили расположены пестик и тычинка, и каким образом при опылении пчелы их соединяют. Даже сейчас каждый цветок ванили опыляют вручную с помощью зубочисток. А в Мексике на ванильных плантациях владельцы помечали и нумеровали каждый стручок, чтобы исключить возможность воровства. Примерно половина всей ванили в мире сейчас производится на острове Мадагаскар. За день каждый работник на Мадагаскаре и в Индонезии должен успеть опылить от 1000 до 2000 стручков. Для того, чтобы обычные зеленые стручки, которые вообще-то похожи на гороховые, превратились в дорогостоящую пряность, их сначала окунают в горячую воду, затем неделю ферментируют на жаре, в том числе в шерстяных одеялах, а потом несколько месяцев сушат в тени на открытом воздухе. И что на первом месте? Свежая ваниль вообще не пахнет ванилью. У нее просто травянистый запах, похожий, вы не поверите, на запах огурца. Фирменный ванильный аромат появляется только после многомесячной обработки.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.

0: радио Россия 103.7 FM, 12.31. Сейчас новости с Александрой Коротковой. Спонсор выпуска ООЗ, жилой комплекс «Клевер Парк».
1: Здравствуйте. В Краснодарском крае открыли горячую линию после атаки беспилотников. Сотрудники прокуратуры принимают жалобы и готовы оказать правовую помощь жителям Новороссийска, чье имущество пострадало. Также прокуратура обеспечила взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи жителям Анапы, Геленджика и Темрюкского района, пишет «Коммерсант». Коляда театр поедет с гастролями по Свердловской области. Организацию тура обсудили министр культуры региона Илья Марков и директор театра Эко Вушакидзе. Предварительно гастроли могут начаться весной 2027 года. Их продолжительность не уточняется, пишет портал 66.ru. Минпросвещение выпустило рекомендации для распределения школьной нагрузки. Учебным заведениям придется считаться с тем, что пик умственной работоспособности детей приходится на период с 10 до 12 часов. Школам рекомендовали наиболее сложные предметы и контрольные работы проводить на вторых-четвертых уроках, пишет РИА Новости. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% по базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: И расскажу о погоде. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант-Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 11-13, завтра днем до плюс 26.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 12.41. Это Радио Си. И впереди хиты, которые с каждым годом все лучше. Пинк, Ля Буши, Дайр Стрейтс. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Праздник для города нас и кошек. 15 и 16 августа международная выставка кошек в деловом выставочном центре Куйбышева 44А, корпус 1. Организатор клуб любителей кошек «Просто кошки». Справки по телефону 902-270-77-38. 0+.
3: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
4: Оглянуться не успели, а?

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
3: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
4: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
6: Золотая коллекция «Радио Си».
7: Спонсор ООО «Люкс Мебель». Салоны «АСМ Мебель».
8: Тик-так! Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета. Главной мебельной сенсацией года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: Без 4 минут час в Екатеринбурге. Ну что ж, добавим романтики в рабочие будни. Пятерка песен о любви ждет нас в начале второго. А в конце этого часа Линдси Стирлинг. Музыка, понятная без слов. Это Радио Си.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
3: 103.7 FM. Радио Си.
0: На Радио Си инструментальная музыка, спонсор у Atlantic Pro. Проверенные автомобили с пробегом.
4: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.

0: Радио Си, 103.7 FM в Екатеринбурге, 13.00. Сейчас новости. Познакомим с ними Александра Короткова, спонсор выпуска ОТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. Идею усложнить ЕГЭ прокомментировали в Рособорнадзоре. В ведомстве заявили, что целенаправленно отказались от усложнения задания единых госэкзаменов. Содержание материалов строго соответствует образовательным стандартам и школьной программе, приводит цитату РИА Новости. В Рособорнадзоре также напомнили, что ЕГЭ служит двум целям – проведению итоговой аттестации, а также дифференциации абитуриентов для поступления в высшие учебные заведения. О необходимости усложнить ЕГЭ накануне заявил экс-министр образования Андрей Фурсенко. Жители Екатеринбурга не будут платить за водоснабжение в период его отключения. Это подтвердил на пресс-подходе глава города Алексей Орлов. Ранее о необходимости провести перерасчет заявлял и губернатор Денис Паслер. Речь идет о потребителях, которые получают коммунальные начисления по нормативу, а не по индивидуальным приборам учета. Напомню, основная часть отключений холодного водоснабжения и горячей воды пришлась в Екатеринбурге на выходные 8 и 9 августа. На Урал стали привозить больше чая. Импорт в регионы Уральского федерального округа в первом полугодии вырос в 2 раза. С января по июль поставщики ввезли через таможню 845,5 тонн. По данным Уральского таможенного управления, 94% ввезенного товара – это черный чай. Только 4% импорта остается за зеленым чаем, и до 1,5% сегмента занимает зеленый чай с ароматизаторами. Основными поставщиками являются Вьетнам, Казахстан, а также Индия и Кения, пишет «Новый день». Общественники предложили вернуть в школы обучение автоделу. Это позволит желающим получить водительские права вместе с аттестатом, пишет «Коммерсант» со ссылкой на инициативу. Как заявил заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб, системное обучение вождению может повысить транспортную грамотность молодежи и снизит количество происшествий на дорогах. Главным препятствием для изучения автодела в школах остаются затраты на предмет. Каждый второй российский турист готов отправиться в отпуск в одиночку. Так ответили 46% участников исследования. Для многих подобный формат – осознанный выбор, пишет газета.ру. Среди тех, кто путешествует один, 38% хотят просто сменить обстановку, 27% признают, что специально выбирают одиночные поездки, чтобы с кем-нибудь познакомиться, и 19% просто не могут найти компанию для отпуска. Главным городом для одиночного отдыха России Яне называют Сочи. Официальный доллар на сегодня 82.37, евро 95.18.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паревит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паревит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паревит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
0: И о погоде на четверг. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 11-13, днем завтра до плюс 26.
2: Реклама.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
4: Только в августе «Синара Девелопмент» дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе. Бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
4: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
5: ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.

0: Это Радио Си, а значит, продуктивный рабочий день под любимые песни. Ночные снайперы, Last Frequencies на очереди. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за 3 блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. Калинка. Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. Калинка. 227-27-28. ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-309-902.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
4: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия E1.ru. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
5: 103.7 FM.

0: Радио 7. Сейчас новости с Александрой Коротковой, спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Здравствуйте. Ограничения на продажу топлива вводят в Оренбургской области. В регионе будет использована система с четными и нечетными числами. Залить топливо в канистры будет нельзя. Власти региона добавили, что ограничения вводят после последнего террористического акта. Екатеринбург вошел в число городов, где лучше всех развивают общественный транспорт. Президент Владимир Путин на заседании Президиума Госсовета перечислил примеры комплексного подхода к вопросам развития транспорта. Уральская столица в речи президента оказалась в одном ряду с Москвой, Нижним Новгородом и Челябинском. Илон Маск в шутку поинтересовался, во что ему обойдется покупка Великобритании. Основатель Tesla так отреагировал на фейковую новость сатирического издания Babylon Bee. В тексте речь шла о том, что Маск якобы приобрел Соединенное Королевство, чтобы вернуть его гражданам свободу слова. Основатель Tesla пришел в комментарии к посту с вопросом, сколько это стоит. Александра Короткова, Радио 7.
2: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И о погоде. Спонсор ООО «Автоперекресток», автосалон «Аками Запад», официальный дилер «Амода» и «Джейку» на «Металлургов 80». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 11-13, днем завтра до плюс 26.
2: Реклама.
4: Ну давай, ну заводись!
5: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
6: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и Джейку J6. Только до 15 августа в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и Джейку J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
7: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диау» – агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диау». Александр, давайте поговорим о покупке или продаже недвижимости в другом городе или даже за рубежом.
2: Тема купли-продажи жилья в других регионах очень актуальна для многих екатеринбуржцев. Ведь если в нашем городе есть понятный и надежный оператор рынка недвижимости, к которому можно обратиться и навести соответствующие справки, то при совершении сделки в других городах России вас может охватить тревога. Ведь у вас нет информации относительно специалистов из других регионов. Какой же выход могу я предложить? Да надо обращаться к нам в Диал, так как мы специализируемся на межрегиональных сделках с 2009 года. И за это время обросли проверенными партнерами в других городах. Вот многих руководителей агентств недвижимости из Питера, Москвы, Краснодара, Тюмени я знаю лично.
1: Получается, что вы направляете клиентов к надежным партнерам в других городах?
2: Часто бывает так, что клиенту хочется взаимодействовать через нас, ведь мы понятны и надежны. Наш специалист предварительно ведет переговоры с партнерами относительно качественного выполнения задачи. И часто бывает так, что вам надо, например, что-то продать в Екатеринбурге, а купить, например, в Питере. Вот и работаем параллельно над вашим вопросом. Начинайте, как всегда, с консультации. Телефон в Екатеринбурге 22-22-181.
3: Екатеринбург. 103.7 FM. Радио Си.

0: Нью 103.7 FM. 13.42 и прямо по курсу «Золотая коллекция». Daft Punk и Pharrell Williams. Команда мушкетеров. Брайан Адамс, Род Стюарт и Стинг с хитом «All for Love». И в начале «Crowded House». «Don't Dream Is Over». Это радио Си 103.7 FM.
1: Реклама. Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная зарплата.

0: приходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
4: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Chery и Tenet в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Chery или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
5: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Без 4 минут 2 в Екатеринбурге. Хит 2000-го от ATB откроет час следующий. Это The Summer. А в конце этого часа музыка, понятная без слов. Wise Hand Timeless. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Пермский академический театр «Театр» представляет спектакль-концерт «Мьюзик-холл». 14 августа на сцене Летнего театра в парке Маяковского. Кабаре, Чикаго, Кошки, Мулен Руж и другие сцены из популярных мюзиклов и бродвейских постановок на языке оригинала. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
8: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
9: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
10: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
11: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
12: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина, а в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
13: 103.7 FM. Радио Си.

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Это Радио Сим. Сейчас новости с Александрой Коротковой, спонсор ООЗ «Проспект Первый Южный», новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Президент Владимир Путин пообещал зеркальный ответ на захват российских торговых судов. Это будет происходить не только в местах, где случились инциденты, а там, где уже мы сами посчитаем нужным и целесообразным, добавил глава государства, подчеркнув, что в том числе говорит и о зоне ответственности Тихоокеанского флота. Ночью в среду президент России прибыл в Южно-Сахалинск для участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Маневры стартовали 4 августа. В Екатеринбурге на этой неделе проведут еще одни опрессовки. Как заявил глава города Алексей Орлов, это будет ключевым условием для возобновления подачи горячей воды потребителям. По словам мэра, теплоснабжающим организациям сегодня вечером начнут подавать воду, подключения будут поэтапными. Алексей Орлов добавил, что работы по восстановлению горячего водоснабжения для горожан могут растянуться на неделю. Об этом пишет «Урару». Торговая платформа Китая будет продвигать свердловские бренды. Соглашение стало итогом ювелирного форума «Тонкие грани», который прошел в Екатеринбурге в июле. Свои подписи под соглашением поставили директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, предпринимательство Валерий Пиличев и представитель Хэйлунцзянской комплексной торговой платформы. Точка продаж свердловских товаров появится в российской галерее в Харбине. На форуме «Тонкие грани» представители китайской делегации предварительно договорились о сотрудничестве с 8 российскими брендами ювелирных украшений. В 4 российских регионах выявили завышение цен на топливо. Антимонопольная служба сообщила о нарушениях на заправках в Хакасии и Красноярске. На Кубани нескольких операторов АЗС оштрафовали после того, как они не исполнили предписание ФАС. Об этом пишет «Коммерсант». В Запорожской области итогами проверки цен на топливо стали сразу 3 уголовных дела. Родителям школьников разрешат оспаривать оценки за недопустимое поведение. В случае, если ребенок получит условный неуд за четверть или триместр, школа может организовать семье работу с психолого-педагогическим консилиумом. Кроме того, классный руководитель обязан провести беседу с родителями в течение 3 дней. Напомню, что модель оценивания включает 3 уровня – образцовое поведение, допустимое поведение и недопустимое поведение. Об этом пишет «Газета.ру». Официальный доллар на сегодня 82.37, евро 95.18.
2: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: И о погоде. Спонсор ООО «Рендер», торгово-развлекательный центр «Карнавал». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 11-13, завтра днем до плюс 26.
2: Реклама.
5: Он наступает. Новый учебный год.
6: Вообще не страшно. Сейчас быстро в карнавале купим все для творчества и книги, а потом пойдем есть мороженое и в кино.
7: С ТРЦ «Карнавал» сборы в школу всегда проходят весело и с удовольствием.
8: Соберись в школу за один день. С ТРЦ «Карнавал». Халтурина 55.
9: 0+.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Музыка, которую мы любим, это Радио 7. 11 минут 3-го, и мы плодотворно трудимся под лучшие хиты последних десятилетий. Тедди Свимс впереди, и Моральный кодекс. Это Радио 7.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Вторая Новосибирская, 8.

0: Сыртаки, твое греческое настроение.
1: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Праздник для города нас и кошек. 15 и 16 августа международная выставка кошек в деловом выставочном центре Куйбышева 44А, корпус 1. Организатор – клуб любителей кошек «Просто кошки». Справки по телефону 902-270-77-38. 0+.
3: В Монетке вкусно и выгодно. Рыба Терпук 1 килограмм. 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: зарядил своей неуемной энергией Тедди Свимс на 103.7 FM. 20 минут третьего в Екатеринбурге. На радио Си впереди Энрике Иглесиас и Сиси Кэтч. Золотые хиты.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
4: Оглянуться не успели?

0: обедов по Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
5: Подробности на motivtelecom.ru.
6: Добрый день.
7: Здрасте. Можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток.
6: Такого не существует.
7: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
8: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
9: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
10: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: 103.7 FM. Радио 7.

0: В Екатеринбурге 14:30 на радио Си выпуск новостей Александра Короткова. Спонсор ООСЗ жилой комплекс Клевер Парк.
1: Здравствуйте. Чиновники и дипломаты Великобритании потребовали от Минобороны Королевства попытаться перезагрузить линии связи с Россией. По данным источника Times, отсутствие контакта может привести к более широкому конфликту из-за случайности. Коммерсант пишет, что последний прямой разговор российского генштаба с коллегами из Канады или Великобритании состоялся в 2022 году. В Екатеринбурге утром столкнулись трамвай и грузовик. Сильные повреждения получила кабина вагона. У трамвая также повреждено сцепное устройство. О состоянии вагона вожатого информации нет. В ДТП попал вагон 14-го маршрута. Авария произошла на улице фронтовых бригад. Россияне объяснили, почему второе свидание важнее первого. Больше 60% респондентов уверены, что на втором свидании можно лучше узнать человека. Каждый пятый надеется проверить ту самую химию, произвести впечатление на вторую сторону, при этом стараются не больше 3%. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОСЗ ЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: И расскажу о погоде. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант-Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 11-13, завтра днем до плюс 26.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант-Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Возьми меня с собой.
1: Радио Си. Музыка, с которой работается легче.
2: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
1: Радио Си.

0: 14.43. Золотая коллекция радио Си на подходе. Джеймс Блант, Аха и Депеш Мод. Но прежде расскажу об одной увлекательной утренней игре.
1: Реклама.
0: Вкусная игра на радио Си набирает обороты, и на этой неделе вас ждут новые кулинарные задания. И, конечно, вкусные призы. Промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Играем по будням, ловите после 8 утра вопрос, дозванивайтесь, отвечайте верно и выигрывайте. Подробности на radio.si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.
1: Реклама.
2: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
3: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
4: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. Мозгобойня. 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. Мозгобойня. Регистрация на сайте rudagames.com. 16+.
5: АО ПК РУГА. УКРН 22-660-03-50-01. Екатеринбург.

0: Ярмарки твое греческое настроение.
1: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
2: Эх, прям как у нас.
1: А дальше?
3: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
4: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
5: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
6: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
8: Золотая коллекция. Радио Си.
9: Спонсор ООО «Люкс Мебель». Салоны АСМ Мебель.
10: Тик-так! Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета. И главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: Вот уже 21 год покоряет нас этим хитом Джеймс Блант «You are beautiful» на 103.7 FM. Без 3 минут 3 в Екатеринбурге. Дэвид Червит. Это начало часа следующего. А в конце этого оркестр «Поля моря». Спонсор инструментальной музыки ООО «КПК «Водный мир» Океанариум Екатеринбурга».
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Екатеринбурге 15.00. Это Радио Си. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Здравствуйте. В Россию доставили первые партии импортированного бензина. По данным Финам, первый танкер с индийским топливом пришвартовался в российском порту 5 августа. По данным Кейблер, ожидаются новые поставки. Импортером стала индийская Nayara Energy, компания, которая контролируется Роснефтью. Причиной импорта бензина и топливного кризиса в ряде российских регионов по-прежнему называют удары беспилотников по инфраструктуре нефтеперерабатывающих заводов. Дожди оставили Екатеринбург на ближайшие два дня. Как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», сегодня и завтра погоду в регионе определяет антициклон с центром над соседней Челябинской областью. Утром и вечером 12 августа погода будет практически солнечной, днем чуть больше облаков. Также синоптики предупреждают об увеличении суточного хода температур. Из-за пониженной влажности воздуха точка росы составляет от плюс 7 до плюс 12 градусов. Поэтому в ночные часы воздух стремится охладиться именно до этих значений, несмотря на дневные плюс 25. Авиакомпания Red Wings осенью планирует начать полеты из Екатеринбурга на египетский курорт Эль-Аламейн. Также рейсы туда перевозчик намерен выполнять и из Москвы. Как пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, соответствующие заявки на получение разрешений на полеты уже поданы в Росавиацию. В начале этой недели ведомство официально сообщило об открытии полетов на египетские курорты Борк-Эль-Араб и Эль-Аламейн. До Red Wings на полеты по новым египетским направлением заявлялась также авиакомпания «Азур Эйр». Базовый школьный набор можно собрать в интернете в этом году на сумму от 2500 рублей. Об этом агентство ТАСС сообщили в Ассоциации интернет-торговли. Комплект с обувью, аксессуарами и рюкзаком обойдется родителям примерно в 5000 рублей с учетом всех скидок. С учетом канцелярии сумма составит около 6000 рублей. Подавляющее большинство владельцев смартфонов в той или иной степени знают об удалении российских приложений в зарубежных магазинах. 56% считают такие действия со стороны иностранных компаний некорректными, об этом сообщает ВЦИОМ. Пользователи Apple ощущают последствия ограничений сильнее, чем владельцы Android. Для российских владельцев айфонов удаление приложений из App Store обернулось заметными неудобствами в использовании гаджетов. И негативный пользовательский опыт они теперь переносят на восприятие всего бренда. Официальный доллар на сегодня 82.37, евро 95.18.
2: Реклама.
3: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
0: И о погоде. Спонсор ООО «Столица» – официальный дилерский центр «Грузомол». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 11-13, днем завтра до плюс 26.
2: Реклама.

0: Шаг, Фотон, Солярс. Пикапы в наличии от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Доп. Оборудование до 100 тысяч рублей на ваш выбор в подарок. Звоните 380 80 66. Приезжайте. Березовский тракт 9. Грузомол. Автомобильная столица Урала.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: диско. Лето, солнце и тепло. Вот наверняка о чем здесь они и поют. Это The Colors, Итало Диско на 103.7 FM. В Екатеринбурге 12 минут четвертого. Зовут меня Катя Григорьева. Я желаю вам легкого рабочего дня. Впереди не пара Майкл Джексон и Алена Свиридова. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Уникум. Уникум авто с пробегом. Уникум зимой или...

0: Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия «Е1.ру». Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+. Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: В Екатеринбурге 14:30. Вы слушаете Радио Си. Сейчас новости. С ними познакомит Александра Короткова. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Здравствуйте. США признательны президенту России Владимиру Путину за помилование Гилмана. Об этом заявил спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткоф. Он также отметил личное участие российского лидера в этом процессе. В документе за подписью Владимира Путина сказано, что американского морпеха Роберта Гилмана помиловали по гуманитарным соображениям из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Власти Екатеринбурга должны информировать горожан о сроках возобновления подачи горячей воды. Об этом на совещании в правительстве области заявил губернатор Денис Паслер. Также он поручил провести перерасчет для потребителей, которые оплачивают ресурс по нормативу. Напомню, отключение горячей и холодной воды в Екатеринбурге произошли 7 августа. Россияне назвали смену работодателя главным способом поднять уровень зарплаты. За год прибавку получили 28% опрошенных и только 14% от этого количества на текущем месте работы. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И о погоде. Спонсор ООО «Автоперекресток», автосалон «Аками Запад», официальный дилер «Амода» и «Джейку» на «Металлургов 80». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 11-13, днем завтра до плюс 26.
2: Реклама.
4: Ну давай, ну заводись!
5: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
6: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6.

0: Аками Запад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акция до 15 августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио 7. Меньше слов, больше музыки. 15.43. Золотая коллекция впереди. LP, Роберт Майлз и вначале знаковый блондин и брюнет Модерн Токен.
1: Реклама. Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки. А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это заповедник. Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. Заповедник. Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
4: Новое. Это You Can Touch от Казановы.

0: Без 3:04 в Екатеринбурге и в конце этого часа роскошный саксофон Кенни Джи. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 16.00 в Екатеринбурге. Это Радио Си. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «ТД Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Попытки захватывать российские торговые суда – это пиратство и разбой. И Россия будет отвечать на это зеркально и не обязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда, заявил Владимир Путин, выступая на завершающей стадии военных учений на Дальнем Востоке. Москва ответит на попытки захвата своих судов в любом месте, где посчитает целесообразным, в том числе в зоне ответственности Тихоокеанского флота, сказал президент. Екатеринбуржцам не придется делать перерасчет за отсутствие холодной и горячей воды в домах. Об этом заявил мэр Алексей Орлов. Ресурсоснабжающие организации не будут включать плату за те дни, когда воды не было. Пока что в нескольких районах города нет горячей воды из-за того, что холодная не поступает на теплоисточники. С 13 августа холодную подадут на Гурзуфскую и Свердловскую ТЭЦ, но в ограниченном объеме. Пишет Ядин. Алексей Орлов принес извинения горожанам за доставленные неудобства. Коммунальный комплекс города принимает все необходимые меры, чтобы ситуация нормализовалась как можно скорее, добавил мэр. Напомню, проблемы на сетях водоканала начались 7 августа. Из-за паводка на очистные поступала слишком грязная вода, вышли из строя несколько фильтров. Было решено их отключить и промыть. В сети опубликовано видео с камер наблюдения на улице Отрадной в Екатеринбурге, где во вторник произошла авария с фиолетовым суперкаром «Ламборгини». Машина влетела в угол многоквартирного дома, задев мужчину. Чудом в аварии никто не погиб. Видео помогает установить истинную причину ДТП. На кадрах видно, как суперкар уходит от столкновения с «Хёндой», которая поворачивает налево с грубыми нарушениями, не дождавшись, когда проедет встречный поток. Интересно, что фамилия водителя корейского внедорожника совпадает с фамилией пострадавшего в ДТП пешехода, они оба Халиловы. Водитель Hyundai дает показания в СКР, пострадавший, а он участник СВО, находится в госпитале ветеранов, ему предстоит операция, пишет «Новый день». Аренда квартир подешевела почти везде, но не в Екатеринбурге. Из 70 городов рейтинга цены на съемное жилье выросли только в 5. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге за июль составила 31 400 рублей. Это на 1,8% больше, чем в прошлом месяце. Подорожала также аренда в Краснодаре, Набережных Челнах, Смоленске. В остальных городах съемное жилье стало дешевле. Особенно заметно подешевела аренда однушек в Севастополе. В Севастополе сразу на 13,5%, в Владивостоке на 12,5%, а также в Белгороде, Нижнем Новгороде и Орле. В России появился первый pet-friendly санаторий. Он оборудован специальными номерами и зонами для выгула животных. Также для удобства хозяев предусмотрены зоотакси, груминг и возможность заказа еды для питомца в номер. Санаторий находится в Алтайском крае. Он прошел сертификацию и стал первым объектом в своей категории. Доллар 82.37, евро 95.18.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит» – красота под вашими ногами.
0: И о погоде на четверг. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 11-13, днем завтра до плюс 26.
2: Реклама.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
4: Только в августе «Синара Девелопмент» дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе. Бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
4: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
5: ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 12 минут 5 в Екатеринбурге. Меня зовут Катя Григорьева и представляю вам великолепный музыкальный нон-стоп. Мадонна, Лес Макьоун, Милен Фармер и Монокини. Все это впереди на Радио Си.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106 784 754 56 55.

0: Йорке твое греческое настроение.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Живая музыка оркестра и тысячи свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает в летний театр. 11 августа премьера программы «История любви». Музыкальное признание в самых искренних чувствах. 13 августа культовая программа «Мировые хиты», а 20 августа легендарная симфония в парке. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-08-03.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

0: 16:30 в Екатеринбурге. На радио «Си» выпуск новостей. С нами Елена Пипе, спонсор выпуска ООЗ «Жилой комплекс Клевер-парк».
1: Добрый день. Горячая вода вернется жителям Екатеринбурга 19 августа. Как сообщил мэр Алексей Орлов, теплоснабжающие организации начнут поэтапно получать воду для нагрева уже с вечера 12 августа, но ее направят для проведения прессовок. Они продлятся неделю, сообщил мэр. В Свердловской области идет похолодание. К выходным в регионе установится осенняя погода. С субботы до вторника ожидается днем прохладнее плюс 20 градусов и дожди, сообщил метеоролог Алексей Пулин. В новом учебном году разрешат оспаривать плохую оценку за поведение ребенка в школе. Родители смогут обратиться в комиссию по урегулированию споров, если не согласны с выставленной ребенку оценкой «недопустимое поведение», передает РИА. Каждый второй российский турист готов отправиться в отпуск в одиночку, и для многих это осознанный выбор, пишет газета «РУ». Главным городом для одиночного отдыха стал Сочи. Далее идут Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер-парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер-парк. Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ООО «ЖК Клевер-парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика клеверпарк.лайф. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: И расскажу о погоде. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 11-13, завтра днем до плюс 26.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио 7. Меньше слов, больше музыки. 16:44. Золотая коллекция впереди. 2003. Эванесенс. 95. Группа Куин. И в начале 84. Саваш. Радио Си. 103.7 FM.
1: Реклама. Сохраняй традиции. Активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная

0: 21.
1: Праздник для города нас и кошек. 15 и 16 августа международная выставка кошек в деловом выставочном центре Куйбышева 44А, корпус 1. Организатор – клуб любителей кошек «Просто кошки». Справки по телефону 902-270-77-38.
2: 16 августа в Летнем театре фестиваль волшебников Александра Плотникова. Музыка, шоу и трюки, которым рукоплещет весь мир. Ведущие иллюзионисты страны Вадим Свинков, Роман Борщ, Владимир Григорьев, Майк Смайл и мэтр большой иллюзии Александр Плотников заставят поверить в чудо самых закоренелых скептиков. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
3: Для зрителей старше 6 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
4: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лимонлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
6: Золотая коллекция «Радио Си».
7: Спонсор ООО «Люкс Мебель», салоны «АСМ Мебель».
8: Тик-так! Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета. И главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов «АСМ Мебель». Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

Радио 7. Золотые хиты. Без 2:05 в Екатеринбурге. Меня зовут Катя Григорьева. А дальше встречайте Романа Калашникова. В конце этого часа чудесная коллаборация. Это Джеймс Ласт и Ричард Клейдерман. Музыка, понятная без слов, на Радио 7.

0: 17.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипия на радио Си. Спонсор ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. В российских школах и впервые детских садах пройдут антитеррористические учения. Готовность учреждений к возможным угрозам проверят с 18 по 19 августа по всей стране, заявил первый замминистра просвещения Александр Бугаев. Участники отработают сценарии, включающие захват заложников, нападение с использованием горючих веществ и атаку беспилотников. В сентябре МЧС проведет дополнительный инструктаж по безопасности для руководителей образовательных учреждений и педагогов. Власти Екатеринбурга найдут виновных в отключении воды в городе, заявил журналистам мэр Алексей Орлов. Но поиск виновных начнут после полного восстановления водоснабжения в городе. Сейчас необходимо делать все, чтобы обеспечить жителей Екатеринбурга водой в необходимом объеме и необходимого качества, подчеркнул мэр, на которого ссылается газета «Коммерсант». Свердловчан предупредили о фейках на фоне угрозы атак БПЛА. В сети распространяется ложная информация о якобы принимаемых экстренных мерах из-за угрозы атак беспилотников. Как сообщили в департаменте информполитики, такие публикации сопровождаются эмоциональными заявлениями и упоминаются события, которых не было. Цель такой подачи – вызвать у жителей тревогу и создать искаженное представление о происходящем. Свердловчан призывают проверять информацию и не пересылать непроверенные сообщения в мессенджерах и соцсетях, пишет агентство ИАН. В Нижнем Тагиле на Лебяжинском карьере произошел новый обвал, и поиски погибшей в конце июля девочки были приостановлены. Об этом телеканалу «Телекон» рассказал директор Центра защиты населения Нижнего Тагила Сергей Коперкин, пишет «Комсомольская правда». По его словам, поиски продолжались 24 июля, приложили все возможные усилия, на месте работали спасатели, водолазы, применяли эхолот специального робота, но в карьере вновь произошло обрушение, из-за этого поиски пришлось приостановить. Напомню, на Лебяжинском карьере 13-летняя девочка ушла под воду на глазах у друзей. Ее засыпали тонны мокрого песка. 56% опрошенных россиян больше любят бумажные книги. Покупать их дороже, чем скачивать электронные. Кроме того, носить с собой неудобно, но ни один гаджет не заменит атмосферу шуршащих страниц. Так ответило большинство опрошенных «Комсомольской правдой». При этом 26% россиян отдают предпочтение электронным книгам, которые очень удобно брать в дорогу. Каждый десятый рассказал, что больше любит аудиокниги. Аудиопрослушивание можно совместить с чем-то еще. Например, параллельно ехать за рулем или заниматься домашними делами. Еще 7% ответили, что книги вообще не читают и не слушают. Доллар 82.37, евро 95.18.
2: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни. Но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Рендер». Торгово-развлекательный центр «Карнавал». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 13, днем до плюс 26.
2: Реклама.
5: Он наступает. Новый учебный год.
6: Вообще не страшно. Сейчас быстро в карнавале купим школьную и спортивную форму. А потом пойдем есть мороженое и в кино.
7: Сердце карнавал. Сборы в школу всегда проходят весело и с удовольствием.
8: Соберись в школу за один день. Сердце карнавал. Халтурина 55.
9: 0+.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: У большинства из нас финал рабочего дня, вечер. Надеюсь, эта среда, рабочая часть, прошла для вас на 5 с плюсом. На Радио Си ставим классную музыку. У нас Инна с песней «Ап» только что. Ну а дальше «Браво! Как жаль!». Меня зовут Роман Калашников. Всем большой привет!
1: Реклама.
2: Атмосфера просто космос.
3: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
3: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: В «Монетке» качество на высоте. Бумажные полотенца «Софита» 59 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
7: Эх, прям как у нас.
6: А дальше?
8: А в Лим-Попоу поедешь, на горках круто отдохнешь.
9: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
10: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лим-Попо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру. Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
11: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
12: Подробности на мотивтелеком.ру.
13: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
14: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». 5 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. Плотно на ЕКАДе от реки Березовка до Высоцкого. Гурзовская, Куйбышева стоят от Белореченской до 8 марта. Турбинная от Учителей до проспекта Космонавтов. Норильская от ЖД переезда до проезжей улицы. Самая загруженная магистраль – это Ленина по направлению к ВИЗу.
1: Реклама.
15: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
16: Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си желает всем приятного аппетита и в подтверждение слов дарит промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Чтобы выиграть промокод, участвуйте во вкусной игре. По будням после 8 утра ловите кулинарное задание, дозванивайтесь, отвечайте верно и побеждайте. Подробности на radiosi.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру. 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва. Дальше у нас Pet Shop Boys. It's a scene.
1: Реклама.
2: Как сэкономить на покупке авто?
3: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
4: Акция до 31 августа 2026 года.
5: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
6: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
7: Добрый день.
8: Здрасте. Можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток.
7: Такого не существует.
8: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
9: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
10: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
11: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Пуни, пуни,

0: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: Пап, снег!
2: Погода портится.
1: Почему мы так медленно едем?
2: Чтоб не попасть в аварию.
1: В кино опоздаем.
2: Выберем другое.
1: Не хочу другое.
2: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
1: Пап, давай помедленнее.
3: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио «Си».

0: слова. Ночные снайперы, раскаленные, музыка, которую мы любим на радио Си. С нами дальше Алекс Уоррен, Fever Dream. Это через полторы минуты. Сейчас о важном и интересном нам расскажет Елена Пипия. Новости на радио Си. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Добрый вечер. В Россию доставили первые партии импортированного бензина. По данным Финам, первый танкер с индийским топливом пришвартовался в российском порту 5 августа. Ожидаются новые поставки. Подача холодной воды в Екатеринбурге осуществляется в полном объеме. Более чем в половине жилого фонда нет горячей воды. Водоканал начнет подавать подготовленную воду на теплоисточники с четверга. В дома горячая вода начнет поступать на следующей неделе, сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Официальное открытие международного книжного фестиваля «Красная строка» состоится в Екатеринбурге 21 августа. В этот день на главной сцене выступят Марина Степнова, Сергей Шаргунов, Сергей Носов и Настасья Рейнджина, пишет «Коммерсант». Базовый школьный набор можно собрать в интернете от 2500 рублей, сообщает ТАСС. Комплект с обувью, аксессуарами и рюкзаком обойдется минимум в 5000 рублей, с учетом канцелярии в 6. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Автоперекресток». Автосалон «Аками Запад». Официальный дилер «Амода» и «Джейку» на «Металлургов 80». Завтра ожидается переменная облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 13, днем до плюс 26.
2: Реклама.
5: Ну давай, ну заводись!
6: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
7: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и Джейку J6. Только до 15 августа в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и Джейку J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад, Металлургов 80.
8: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал», агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, многие покупатели жилья до сих пор не определились с вопросом, на каком рынке им следует покупать квартиру, на первичном или же на рынке готового жилья.
2: Ну, для ответа важно понять, какой процент ипотечных денег вы хотите занять в банке для этой покупки. Если доля займа велика, то вам по-прежнему открыта дорога на первичный рынок. Там и сейчас можно искать интересные ипотечные условия. Работает семейная траншевая ипотека.
1: Хорошо, предположим, другой вариант, если деньги в наличии.
2: Если у вас есть свои сбережения, я настоятельно рекомендую покупать готовое жилье с хорошим ремонтом. По цене более интересной, чем у застройщиков. Ну, например, в сегменте 6-8 миллионов рублей вы можете на вторичном рынке купить недвижимость готовую и новую с экономией в 2 миллиона рублей, так как цена будет ниже и ремонт уже сделан. Для того, чтобы окончательно разобраться, а как же находить такие выгодные варианты, я приглашаю вас на консультацию к нам в агентство «Недвижимость Идеал». Адрес офиса: улица 8 марта, 110. А запись по телефону в Екатеринбурге 22 22 181. Почему?

0: Приятного всем нам летнего вечера. Вы в компании «Радио Си», там, где музыка прежде всего. Только что гости из будущего, ну а дальше у нас музыкальная подборка «Золотая коллекция». Слушаем Westlife, также нас ждет хит 2000 года, который слушается и сейчас просто великолепно. Это «Sky Sonic», а начнем «Золотую коллекцию» с «Сиси Кейдж».
1: Реклама. Снижение потенции после 40. Это нормально?
2: Нет. Но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сегодня в Кировском. Колбаса докторская «Черкашин» и партнер. 229,99 за 350 граммов при покупке от двух штук. Майонез «Провансаль» ЕЖК. 159,99 за 700 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
5: Кто?

0: Успей купить новую «Ладу» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
3: Первое – по-домашнему вкусно. Второе – всего 300 рублей за 3 блюда. И на третье – бесплатная доставка по Екатеринбургу. Калинка, комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. Калинка, 227-27-28.
4: ИП Панов Вадим Геннадьевич, ОКРНП 321-665-800-39-902.
5: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль». 5 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Трудовая, Губахинская, проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. Плотно на Восточной от Куйбышева до Ткачей. Сибирский тракт отмечу от Буторина до Чапаева. Халтурина, Токарей стоят от Ополехинской до улицы Крауля. Декабристов, Сибирский тракт от Бажова до Активистов. По магистралям самые загруженные — это Ленина к Визу и Восточная в обе стороны.
6: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
7: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Песня, создающая такое романтичное настроение в этот вечер, Westlife, I Lay My Love On You, на радио Си в золотой коллекции часа. Bon Jovi, дальше It's My Life, ну а через минуту Владимир Косма нас ждет инструментальная музыка радио Си.
1: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо.
3: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
4: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
6: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия e1.ru. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает.
7: 18+.
8: Сегодня в Кировском. Сметана Полевское. 89,99 за 350 граммов. Шоколад Аленка. Молочный. 74,99 за 75 граммов при покупке от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
9: 103,7 FM. Радио Си.
0: Сейчас на радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
10: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга.
11: Отправляемся в морской круиз.
12: Шоу дельфинов «Морской круиз».
10: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: Екатеринбурге 6 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипи. Спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Добрый вечер. Россиян предупредили о мошеннической схеме с продажей топливных карт. Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что злоумышленники размещают объявления об их продаже в соцсетях, мессенджерах. Аферисты предлагают карты и талоны по сниженным ценам. Чтобы завладеть деньгами граждан, мошенники заманивают их перейти по специальным ссылкам, которые ведут на фишинговые сайты, имитирующие страницы реальных топливных компаний. На таких сайтах жертв просят ввести данные банковских карт, коды ПТ, другую информацию. После этого преступники получают доступ к банковским счетам потерпевших. Полиция настоятельно рекомендует покупать топливные карты только на официальных сайтах топливных компаний. Екатеринбуржцам не придется делать перерасчет за отсутствие холодной и горячей воды в домах. Об этом заявил мэр Алексей Орлов. Ресурсоснабжающие организации не будут включать плату за те дни, когда воды не было. Пока что в нескольких районах города нет горячей воды из-за того, что холодная не поступает на теплоисточники. С 13 августа холодную подадут на Гурзуфскую, Свердловскую ТЭЦ, но в ограниченном объеме, пишет Я-1. Алексей Орлов принес извинения горожанам за доставку неудобства. Коммунальный комплекс города принимает все необходимые меры, чтобы ситуация нормализовалась как можно скорее, добавил мэр. Авиакомпания Red Wings осенью планирует начать полеты из Екатеринбурга на египетский курорт Эль-Аламейн. Также рейсы туда перевозчик намерен выполнять из Москвы. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика, соответствующие заявки на выполнение полетов поданы в Росавиацию. Агентство пишет, что в начале этой недели ведомство официально сообщило об открытии полетов на египетские курорты Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн. До Red Wings на полеты по новым египетским направлением заявилась авиакомпания «Азур Эйр». На Урал везут больше чая. Импорт в Уральский федеральный округ в первом полугодии вырос в 2 раза. С января по июль поставщики ввезли через таможню 845,5 тонн. По данным Уральского таможенного управления, 94% ввезенного чая – это черный чай. Только 4% импорта остается за зеленым. И до 1,5% сегмента занимает зеленый чай с ароматизаторами. Основными поставщиками являются Вьетнам, Казахстан, Индия и Кения, пишет «Новый день». Сербия может отменить безвизовый режим с Россией к концу следующего года. Эту меру Белграду придется выполнить в числе прочих, чтобы присоединиться к шенгенской зоне. Федеральные СМИ цитируют заявление, которое сделал министр по евроинтеграции страны Неманья Старович. Процесс интеграции в Европу Сербия планирует завершить еще до полноценного вступления в Евросоюз. Газета «Ру» напоминает, что ранее об отмене безвизового режима для россиян объявила Черногория. Доллар 82.37, евро 95.18.
2: Реклама.
3: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Столица», официальный дилерский центр «Грузомол». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, преимущественно будет без осадков, ночью до +13, днем до +26.
2: Реклама.
5: Забегаем.

0: Шаг, Фотон, Солярс. Пикапы в наличии от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Доп. Оборудование до 100 тысяч рублей на ваш выбор в подарок. Звоните 380 80 66. Приезжайте. Березовский тракт 9. Грузомол. Автомобильная столица Урала.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Bon Jovi. «Это моя жизнь». Только что на Радио Си. Песня, которая, мне кажется, прям напоминает, что после работы в финале рабочего дня начинается время, которое принадлежит только тебе. Проводим это время в компании классной музыки Радио Си. Мы к ней вернемся буквально через минуту. Пока же поговорим про автомобили. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Ханчи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: По свежим данным научного центра безопасности дорожного движения МВД за 2025 год, 87% аварий происходят из-за ошибок водителей. Главная причина – несоответствие скорости дорожным условиям. Речь не о превышении лимитов. Водители игнорируют туман, ливень или гололед, двигаясь с разрешенной, но фактически опасной скоростью. Машины теряют устойчивость, и чаще всего это происходит на загородных трассах в выходные дни. Второй фактор – выезд на встречную полосу. Самое примечательное – более 60% таких маневров начинались там, где обгон разрешен. Прямой участок, светлое время суток и фатальная ошибка в конце дистанции. В каждом пятом случае сопутствующим фактором были плохие дорожные условия, в основном нечитаемая разметка. Далее по аварийности идут несоблюдение очередности проезда, нарушение правил положения машины на проезжей части, неверная дистанция и нарушение на пешеходных переходах. Статистика доказывает, безопасность определяет не слепое следование знакам, а реальная оценка обстановки.
1: Реклама.
2: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
1: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
2: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
1: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
0: Вы слушаете Радио Си. Дальше включаем Вячеслава Бутусова. «Прощальное письмо».
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Вторая Новосибирская, 8. «Пиастрелла».

0: кошки, твое греческое настроение.
1: Праздник для города нас и кошек. 15 и 16 августа международная выставка кошек в деловом выставочном центре Куйбышева 44А, корпус 1. Организатор – клуб любителей кошек «Просто кошки». Справки по телефону 902-270-77-38.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Как сэкономить на покупке авто?
6: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
7: Акции до 31 августа 2026 года.
8: В Монетке вкусно и выгодно. Вафли шоколадные. 99 рублей 99 копеек. Акции действуют с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
9: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 5 баллов. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это ЕКАТ от 20-го километра до 16-го. Халтурина, Токарей стоят от Ополихинской до Крауля. Сибирский тракт Декабристов от Буторина до Чапаева. Щербакова от Прониной до Павлодарской улицы. Самая загруженная магистраль сейчас это Токарей по направлению к Репина. Здесь 8 баллов.
10: Реклама. Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
11: Акция действует до 31 августа 2026 года.
12: Радио Си 103.7 FM.

0: нами только что Оливия Дин, So Easy, музыка, которую мы любим. От свежих хитов переходим к трекам, проверенным временем. У нас через минуту Крис Ри, Жозефин на Радио Си.
1: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
3: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковская, шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
4: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Волмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Сегодня в Кировском. Фарш домашний. ГОСТ. Охлажденный. Сибагра. 149,99 за 400 граммов. Сыр творожный сливочный Хохланд. 159,99 за 220 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
6: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
7: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

0: Это TTO Come Alone на Радио Си, музыка, которую мы любим. Flying Decibels. На старте слушаем трек The Road через 3 минуты, а пока с нами Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ваниль – это пряность, которую добавляют почти во все современные кондитерские изделия. Она австрийская, пила горячий шоколад с ванилью. Маркиза де Помпадур даже добавляла ее в суп. Врач короля Испании Филиппа II называл ваниль волшебным лекарством, которое избавляет от любой болезни. Сегодня ваниль. Ваниль получают из плода орхидеи, изначально растущей в Южной Америке. Ваниль плосколистная или душистая дает до 95% мировой ванили. Также существует таитянская ваниль и ванила помпона – редкий вид с крупными стручками. Наподлинно неизвестно, как давно люди используют это растение, но ученые установили, что ацтеки, например, добавляли ваниль в горячие напитки. В Европу ваниль попала в начале 16 века. Она пользовалась головокружительным спросом. Тонна ванили была равноценна тонне серебра. Сейчас самая дешевая натуральная ваниль стоит $50 за килограмм, а самая дорогая таитянская – $350 за килограмм. Натуральная ваниль – вторая после шафрана специя по дороговизне во всем мире. Долгое время опылять ваниль могли только пчелы, живущие исключительно на территории Мексики. Поэтому долгое время ваниль выращивали только там. Ученые пытались вручную оплодотворить цветки, но все попытки оказались безуспешными, потому что ученые не могли понять, где у ванили расположены пестик и тычинка, и каким образом при опылении пчелы их соединяют. Даже сейчас каждый цветок ванили опыляют вручную с помощью зубочисток. А в Мексике на ванильных плантациях владельцы помечали и нумеровали каждый стручок, чтобы исключить возможность воровства. Примерно половина всей ванили в мире сейчас производится на острове Мадагаскар. За день каждый работник на Мадагаскаре и в Индонезии должен успеть опылить от 1000 до 2000 стручков. Для того, чтобы обычные зеленые стручки, которые вообще-то похожи на гороховые, превратились в дорогостоящую пряность, их сначала окунают в горячую воду, затем неделю ферментируют на жаре, в том числе в шерстяных одеялах, а потом несколько месяцев сушат в тени на открытом воздухе. И что на первом месте? Свежая ваниль вообще не пахнет ванилью. У нее просто травянистый запах, похожий, вы не поверите, на запах огурца. Фирменный ванильный аромат появляется только после многомесячной обработки.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: нас еще разгар августа, осень формально не наступила, но есть уже, скажем так, осенние предвестники. Например, многие, знаю, уже начали готовиться к школе, бегают по магазинам, закупают те самые школьные принадлежности. Хорошего вам пока еще летнего настроения в компании Radio C, только что DDT, дальше золотая коллекция, включаем Nickelback, Moby Natural Blues и начнем с Modern Talking на Radio C.
1: Реклама. Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
2: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
6: «Газпромнефтьтерминал» приглашает на работу водителей категории «СЕ». Мы предлагаем стабильность, заботу о здоровье, комфорт и выгодные преимущества. Подробности по телефону 8 800 234 0012.
7: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо» для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
8: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-308-460.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
11: Эх, прям как у нас.
10: А дальше?
12: А в Лим-Попо поедешь, на горках круто отдохнешь.
13: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
14: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лим-Попо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль». 5 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это «Екат» от 20-го километра до 13-го. Халтурина-Токари стоят от Аполихинской до Крауля. Щербакова от Прониной до Павлодарской. Трудовая Губахинская. Проезжие улицы от Березовского тракта до Укромного переулка с затруднением нестандартное. Отмечу также Куйбышева от Бажова до 8 марта. По магистралям самые загруженные – это Токарей, Крепина, Ленина, Квизу.
15: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
16: Радио «Си». 103.7 FM.
17: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Люкс Мебель». Салоны АСМ Мебель.
18: Тик-так! Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета. Главной мебельной сенсацией года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: часа. Мика с нами буквально через 7 минут. Слушаем песню Relax, Take It Easy. А перед этим музыка, понятная без слов. The Cars, Rebel Heart.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, основатель агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Вопрос, выгодно ли отдать застройщику квартиру по предложенной цене, взамен получив новостройку? Да, это удобно, но не всегда выгодно. Строители закладывают риск охлаждения рынка и прочие затраты в стоимость этого жилья, и бывает, что цена, предлагаемая вам, не самая интересная. Рекомендую заглянуть на консультацию в «Диал». У нас бывают ситуации, когда мы продали квартиру 1000 на 300-400 дороже и при этом договорились со строителями о броне квартиры для клиента. Тут важно проконсультироваться, как правильно себя вести с застройщиком, чтобы и квартиру удержать, и скидку получить, и ваш объект продать подороже. У вас есть выбор, с кем продавать? Начинайте просто со звонка в «Диал». Подробная информация на сайте dial93.ru и по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
4: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
5: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это заповедник. Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. Заповедник. Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию.

0: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: 103.7 FM. Радио «Си».
2: Сейчас на Радио «Си» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
3: Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Тимур, 7 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас выпуск новостей. Его подготовила Елена Пипи. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. Первые российские пассажирские самолеты Ил-114-300 начали уже поступать заказчикам в России. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, на которого ссылается Life. Одновременно разворачивается серийное производство обновленного Ту-214. Еще два проекта МС-21 и импортозамещенный Суперджет находятся на этапе испытаний и сертификации, сказал вице-премьер. По его словам, создание собственного современного пассажирского флота обеспечит России технологический суверенитет. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в среду вместе с прокурором города и профильным заместителем побывал на западной фильтровальной станции, чтобы лично оценить, как организована промывка фильтров, какие принимаются меры, чтобы восстановить качественное холодное водоснабжение и возобновить горячее в кратчайшие сроки. Как написал глава города в своих соцсетях, водоканал с четверга начнет подавать подготовленную воду на теплоисточники. В дома горячая вода начнет поступать не раньше следующей недели, написал Алексей Орлов. В Талице вынесли приговор бывшему главврачу областной спецбольницы «Маян» Игорю Сурчину. Он руководил клиникой с 1986 по 2018 и собрал целую коллекцию уголовных дел. По данным следствия, с 2015 года Сурчин похитил более 22 миллионов рублей со счетов больницы. На незаконно легализованные деньги купил себе БМВ, несколько лет для личных поездок использовал топливо, принадлежащее больнице. Судили Сурчина заочно. С 2021 года он находится в международном розыске. Ему назначили 9 лет общего режима со штрафом в 1 700 000 рублей, пишет Е1. Официальное открытие Международного книжного фестиваля «Красная строка» состоится в Екатеринбурге 21 августа в 15:30. В этот день на главной сцене выступят известные писатели, завершит программу концерт групп «Японский кот» и «Запрещенные барабанщики». В субботу свои книги представят Марина Степнова, Сергей Шаргунов, Станислав Гридасов, Дмитрий Данилов и Роман Каграманов. В последний день фестиваля 23 августа Анна Матвеева представит книгу «Горожане. Удивительные истории из жизни людей города Е». Фестиваль пройдет на Октябрьской площади. Изначально планировали исторический сквер, но площадку сменили из-за работ по благоустройству, пишет «Коммерсант». Спрос россиян на осенние поездки в Грецию и на Кипр за год удвоились. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на исследование. В Греции средняя стоимость ночи в отеле составляет около 10 500 рублей, на Кипре – около 20. На 75% вырос интерес к Сербии, на 60% – к Турции. При этом заметно снизился спрос на поездки в страны Западной Европы. Сильнее всего в Испанию, сразу на 82%. Реже россияне стали выбирать также Францию, Германию, Италию и Объединенные Арабские Эмираты. Доллар 82.37, евро 95.18.
2: Реклама.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Ночью будет до плюс 13, днем в Екатеринбурге до плюс 26.
1: Реклама.
2: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
3: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
4: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
2: В районе построен новый детский сад.
3: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Акты действуют с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Кто же сегодня получит пару билетов на спектакль-концерт «Мюзик Холл» 12+, узнаем совсем скоро. Играем в «Третий звонок». Просто дозвонитесь по номеру 235-137-3 и приз ваш. 235-137. Набирайте прямо сейчас.
2: Реклама.
3: Снижение потенции после 40 – это нормально?
4: Нет. Но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-20-20.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
7: Подробности на мотивтелеком.ру.
8: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
9: Эх, прям как у нас.
8: А дальше?
10: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
11: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
12: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
13: В Монетке вкусно и выгодно. Сыр сливочный «Фитнес» 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
14: «Газпромнефтьтерминал» приглашает на работу водителей категории «СЕ». Мы предлагаем стабильность, заботу о здоровье, комфорт и выгодные преимущества. Подробности по телефону 8 800 234 0012.
1: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». За минувшие полчаса в городе затруднений стало ожидаемо меньше. 4 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Крупнейшее скопление машин – это Челюскинцев от братьев Быковых до Восточной улицы, плотно на ЕКАДе от реки Березовка до 13-го километра. Отмечу трудовую Губахинскую проезжую от Березовского тракта до Укромного переулка. Восточная стоит от Короленко до Челюскинцев, Шевская от Краснопловцев до фронтовых бригад. По магистралям самые загруженные – это Восточная к ЖД вокзалу, Челюскинцев к ЖД вокзалу.
2: Реклама.
15: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит». На фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Радио Си 103.7 FM.
16: Призрачно все в этом мире бушующее.

0: Кому же я сегодня отдам классный приз от Радио Си, узнаем прямо сейчас. Напомню, играем в третий звонок. Кто дозванивается третьим, тот его и забирает.
1: Здравствуйте.
0: Вы номер один.
1: Спасибо.
2: Добрый вечер. Алло.
0: Да-да-да, я вас слышу. Как будто бы у вас такая немножко грустная интонация. Все хорошо?
2: Нет, я просто... Да, все хорошо.
0: Вот сейчас вы улыбаетесь, это классно. Вы второй дозвонились, вам привет и передавать.
2: Всему городу Екатеринбургу. Хорошая погода, нет дождика. Середина недели, скоро выходные.
0: Класс, спасибо большое.
3: Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я вот хочу выиграть два билета.
0: Сергей, вы сейчас где-то едете, судя по всему. Рабочий день закончен?
3: Ну, еще не совсем закончен, но еду, да.
0: Как тяжело вы вздохнули. Ну что ж, давайте финал вашего рабочего дня сделаем ярким. Вы третьим дозвонились, и от Радио Си вручаю вам пару билетов на спектакль-концерт Music Hall. Поздравляю!
3: Ура! Большое спасибо Радио Си, всем привет свердловчанам, тагильчанам, всей Свердловской области. Огромное спасибо.
0: Далее на правах рекламы. Вас ждет музыкальное путешествие по 17 мировым мюзиклам. Чикаго, Кабаре, Кошки и Нотр-Дам-де-Пари. Все вокальные партии исполнители поют на языке оригинала, создавая атмосферу бродвейского шоу. Спектакль пройдет 14 августа в Летнем театре парка Маяковского для зрителей старше 12 лет. Дальше на радиусе вернемся к хитам. Послушаем Фила Коллинза.
4: Реклама. Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31 августа 2026 года.
5: Сохраняй традиции. Активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП Старт. Приходи работать к нам. Достойная зарплата.

0: 21.
1: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Волмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Отделайтесь от шума и ремонта. Берите квартиру с отделкой в ЖКБ-26 от SKM Development в Автузградке. Отделка уже включена в стоимость. SKM Development 247-84-30. ОСЗ SKM Блюхера. В стоимость входит стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио «Си».

0: Когда-то давным-давно Селин Дион вручили премию как выдающейся англоязычной певице, и в тот момент она особенно подчеркнула, что прежде всего она, конечно же, франкоязычная певица, и потом уже все остальное. Вот как раз трек на французском от Селин Дион мы только что и послушали. Новинка «Bonjour, pardon, merci». Дальше «Sugar Babes», «Скорпы» и «Kiss» нас ждет золотая коллекция «Радио Си». Давайте только пробежимся по пробкам. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль». 3 балла показывает сервис Яндекс.Карта. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это трудовая Губахинская проезжая. От Березовского тракта до Укромного переулка, плотно на Дегенина от Сахарова до Краснолесья, на объездной дороге от Громова до Амундсена, на Евгения Совкова от остановки Сад Березка до Ручейной улицы.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
2: Золотая коллекция «Радио Си».

Sugar Babes, Stronger в золотой коллекции этого часа. Aerosmith на старте, слушаем рок-балладу Crying буквально через 7 минут. Покажем музыка, понятная без слов. Крис Паркер, Space.

0: Люксембурге 8 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас время новостей. С нами Елена Пипи. Спонсор ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. Попытки захватывать российские торговые суда – это пиратство и разбой. И Россия будет отвечать на это зеркально и не обязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда, заявил Владимир Путин, выступая на завершающей стадии военных учений на Дальнем Востоке. Москва ответит на попытки захвата своих судов в любом месте, где посчитает целесообразным, в том числе в зоне ответственности Тихоокеанского флота, сказал президент. В американском штате Луизиана задержали россиянина с рекордной партией синтетического наркотика – почти 360 килограммов. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на офис шерифа. По данным телеграм-канала «Шот», 43-летний Антон Раков родился в Свердловской области. Во взрослом возрасте переехал в Петербург, где учился в ВУЗе, а оттуда вместе с женой и дочкой в 2015 году уехал в США. В Америке подрабатывал диджеем. Последний год ему грозила депортация за незаконное пребывание. Накануне его задержали за нарушение правил дорожного движения. Уже при осмотре в его грузовике обнаружили запрещенный груз. По местным законам ему грозит вплоть до пожизненного срока. Взрыв бытового газа уничтожил двухэтажный дом в селе Патруши Сысерского района Свердловской области. Как пишет Е1, ЧП случилось еще 11 августа около 6 часов вечера. В результате ЧП пострадал один человек. Он сейчас в больнице с ожогами различной степени тяжести. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. В природном парке «Оленьи ручьи» перекрыли часть маршрутов для туристов из-за потопа. Как сообщили в парке, временно закрыт маршрут к пещере «Дружба» и «Большому провалу». Сейчас в лесу настоящий большой разлив, ручьи стали полноводными, а пещера подтоплена. В целях безопасности закрыли проход на левый берег. Руководство парка очень просит туристов не пытаться гулять там в обход. Сейчас это небезопасно, рассказали в администрации парка. Россиянам организуют онлайн-трансляцию солнечного затмения. Его из Лахта-центра в Санкт-Петербурге сегодня проведут Роскосмос и Яндекс.Погода. Трансляция доступна на сайте и в приложении Яндекс.Погоды. Солнечное затмение сегодня будет продолжаться с 18:30 до 23 часов по московскому времени. Максимальная фаза в 20:46. Полная фаза затмения будет видна только в узкой полосе лунной тени. Она пройдет через северные районы России, акваторию Северного Ледовитого океана, Гренландию, Исландию, север Испании и небольшой участок Португалии. В этих регионах Луна полностью закроет солнечный диск. При ясной погоде наблюдатели смогут увидеть солнечную корону. Доллар 82.37, евро 95.18.
2: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Рендер». Торгово-развлекательный центр «Карнавал». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью в Екатеринбурге плюс 11-13, а днем плюс 24-26. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле и Новоуральске чуть-чуть холоднее. В Краснотуринске днем до плюс 23.
2: Реклама.
5: Он наступает. Новый учебный год.
6: Вообще не страшно. Сейчас быстро в «Карнавале» купим удобную обувь и рюкзак, а потом пойдем есть мороженое и в игровой центр.
7: В ТРЦ «Карнавал» сборы в школу всегда проходят весело и с удовольствием.
8: Соберись в школу за один день. С ТРЦ «Карнавал». Халтурина 55.
9: 0+.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радиоси Альма Саммерли Хиотес. Сейчас давайте узнаем, что нового в мире моторов. С нами наш автообозреватель на Радиоси «Минута драйва». Спонсор ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Ханчи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: По свежим данным научного центра безопасности дорожного движения МВД за 2025 год, 87% аварий происходят из-за ошибок водителей. Главная причина – несоответствие скорости дорожным условиям. Речь не о превышении лимитов. Водители игнорируют туман, ливень или гололед, двигаясь с разрешенной, но фактически опасной скоростью. Машины теряют устойчивость, и чаще всего это происходит на загородных трассах в выходные дни. Второй фактор – выезд на встречную полосу. Самое примечательное – более 60% таких маневров начинались там, где обгон разрешен. Прямой участок, светлое время суток и фатальная ошибка в конце дистанции. В каждом пятом случае сопутствующим фактором были плохие дорожные условия, в основном нечитаемая разметка. Далее по аварийности идут несоблюдение очередности проезда, нарушение правил положения машины на проезжей части, неверная дистанция и нарушение на пешеходных переходах. Статистика доказывает, безопасность определяет не слепое следование знаком, а реальная оценка обстановки.
1: Реклама.
2: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
1: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
2: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
1: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
0: Вы слушаете «Радио Си». Дальше «Джанго». «Холодная весна».
1: Реклама. Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru. Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105. Пермский академический театр «Театр» представляет спектакль-концерт «Мьюзик-холл». 14 августа на сцене Летнего театра в парке Маяковского. Кабаре, Чикаго, Кошки, Мулен Руж и другие сцены из популярных мюзиклов и бродвейских постановок на языке оригинала. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
4: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в августе. Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
7: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
5: В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Телефон рекламной службы 235-0905.
2: Радио Си.

0: «Черное-черное сердце», «Black Black Hat», «Дэвид Ашер», на «Радио 7» музыка, которую мы любим. «Naked» и «Portugal The Man's», расслабляющая песня «Glide» через полторы минуты, а пока гороскоп. Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам. День не терпит пассивности и ожидания. Чтобы не остаться совсем в стороне, делайте хотя бы что-нибудь. Тельцы. Не приветствуются упрямство и консерватизм. Традиционные осторожные решения не дадут нужного результата. Близнецы. Хорошо бы проявить гибкость в организационных вопросах. Если у вас ее не хватает, призовите на помощь более гибкого друга или коллегу. Раки. Активизируются родственники или дела, связанные с домом или недвижимостью. Могут возникнуть новые ограничения. Львы. Желаемые известия могут запаздывать. Также не все сложится гладко с документами. Девы. День, когда можно действовать по инерции. Не тратьте силы там, где это не принесет немедленного и существенного результата. Весы. Возможны перегрузки и слишком радикальные решения. Берегитесь переутомления. Скорпионы. Возможно, придется резко сменить курс. Неожиданное предложение переключат фокус вашего внимания. Стрельцы. Вас охватит жажда свободы. Однако стоит быть осторожными. Перевозбуждение приведет как к поспешным решениям, так и к травмам. Козероги. Достаточно нервозный день. Будут сдерживающие факторы, которые создадут ситуацию неопределенности. Водолеи. Импульсивные решения, принятые накануне, покажут свою изнанку. Придется заниматься вопросами, о которых вы даже не думали. Рыбы. Не все ожидания сбудутся. Возможно, подводные камни и внезапные остановки процесса.
1: Радио Си. Музыкальный пульс Екатерины.

0: Сегодня у нас очень комфортный в плане погоды летний вечер. Спасибо, что проводите его в компании Radio C. Для вас классная музыка, дальше золотая коллекция. Включаем Дайдо, также нас ждут Эра Амена и Альфа Виль на Radio C в золотой коллекции.
1: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Живая музыка оркестра и тысячи свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает в летний театр. 11 августа премьера программы «История любви». Музыкальное признание в самых искренних чувствах. 13 августа культовая программа «Мировые хиты». А 20 августа легендарная симфония в парке. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угорен, 125-770-007-08-03.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
5: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
6: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Люкс Мебель». Салоны АСМ Мебель.
7: Тик-так! Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: На радио Си Дайдо White Flag в финале золотой коллекции часа. Слушаем дальше Brainstorm. Maybe эта песня буквально через пару минут. Пока же инструментальная версия знаменитого рок-хита «Дом восходящего солнца» House of the Rising Sun. Это Эдвард Симони на радио Си. Спонсор ООО КПК «Водный мир» Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность, преимущественно будет без осадков. Ночью в Екатеринбурге плюс 11-13, днем плюс 24-26. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство L номер FS 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете «Радио Си», меня зовут Роман Калашников, желаю всем прекрасного вечера. С астрономической точки зрения, вечер у нас сегодня непростой, сегодня должно быть солнечное затмение, правда, у нас на Урале мы его не увидим, поскольку в этот момент солнце уже зайдет, но трансляция будет в интернете, например, можно будет посмотреть в сообществе Роскосмоса во ВКонтакте. Примерно в 10 часов вечера по нашему должна начаться трансляция, ну а само затмение чуть позже. Дальше у нас Ванатек и Нелли, и буквально через минуту вдохновляющая песня «Лететь Омега» на радио Си.
1: Реклама.

0: Петровки твое греческое настроение.
1: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске с нами Дабас, Эрос Рамазотти и Тина Тернер, Коза де ла Вита. А начинаем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию» с «Silent Circle».

0: Бас на радио Си в финале золотой коллекции часа. Через 4 минуты у нас стартует романтический вечер. Его открывают Vaya Con Dios, What's a Woman Without a Man. А сейчас музыка, понятная без слов. Очень красивая мелодия реалити Фауста Папетти. Давайте послушаем на радио Си. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 10 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас давайте узнаем, что нам завтра ждать от погоды. Обещают синоптики переменную облачность, преимущественно будет без осадков, ночью до плюс 13, днем до плюс 26. Довольно комфортно.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛНР номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: Пронзительный хит Майкла Джексона «You are not alone» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Через полторы минуты с нами Робби Уильямс, Род Менделей, пока же «Время гороскопа» Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Венам, день не терпит пассивности и ожидания. Чтобы не остаться совсем в стороне, делайте хотя бы что-нибудь. Тельцы, не приветствуются упрямство и консерватизм. Традиционные осторожные решения не дадут нужного результата. Близнецы, хорошо бы проявить гибкость в организационных вопросах. Если у вас ее не хватает, призовите на помощь более гибкого друга или коллегу. Раки. Активизируются родственники или дела, связанные с домом или недвижимостью. Могут возникнуть новые ограничения. Львы. Желаемые известия могут запаздывать. Также не все сложится гладко с документами. Девы. День, когда можно действовать по инерции. Не тратьте силы там, где это не принесет немедленного и существенного результата. Весы. Возможны перегрузки и слишком радикальные решения. Берегитесь переутомления. Скорпионы, возможно, придется резко сменить курс. Неожиданное предложение переключат фокус вашего внимания. Стрельцы, вас охватит жажда свободы. Однако стоит быть осторожными. Перевозбуждение приведет как к поспешным решениям, так и к травмам. Козероги, достаточно нервозный день. Вот тут сдерживающие факторы, которые создадут ситуацию неопределенности. Водолеи. Импульсивные решения, принятые накануне, покажут свою изнанку. Придется заниматься вопросами, о которых вы даже не думали. Рыбы. Не все ожидания сбудутся. Возможно, подводные камни и внезапные остановки процесса.
1: Радио Си. Романтический вечер.

0: Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: Екатеринбурге 11 вечера. Вы слушаете «Радио Си». Давайте посмотрим, что нам завтра, 13 августа, ждать от погоды. Обещают синоптики переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 13, днем до плюс 26.
1: В СМИ «Радио Си» зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

Вы слушаете радио Сижу. Отличного вечера, который уже постепенно переходит в ночь. Ночью, кстати, грядущей ожидается пик метеорного потока Персиды. Проще говоря, звезды будут падать, можно будет загадывать желания. Ну и в целом у нас сегодня день очень необычный в плане астрономических явлений. Помимо Персид было еще и солнечное затмение. Напомню, но, правда, на Урале мы его практически не заметили. Но так или иначе. Меня зовут Роман Калашников. Я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся вечером в четверг. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. Мелодия Crooked Stem, Ян Хаммер.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ваниль – это пряность, которую добавляют почти во все современные кондитерские изделия. Она австрийская, пила горячий шоколад с ванилью. Маркиза де Помпадур даже добавляла ее в суп. Врач короля Испании Филиппа II называл ваниль волшебным лекарством, которое избавляет от любой болезни. Сегодня ваниль. Ваниль получают из плода орхидеи, изначально растущей в Южной Америке. Ваниль плосколистная или душистая дает до 95% мировой ванили. Также существует таитянская ваниль и ванила помпона – редкий вид с крупными стручками. Доподлинно неизвестно, как давно люди используют это растение, но ученые установили, что ацтеки, например, добавляли ваниль в горячие напитки. В Европу ваниль попала в начале 16 века. Она пользовалась головокружительным спросом. Тонна ванили была равноценна тонне серебра. Сейчас самая дешевая натуральная ваниль стоит $50 за килограмм, а самая дорогая таитянская – $350 за килограмм. Натуральная ваниль – вторая после шафрана специя по дороговизне во всем мире. Долгое время опылять ваниль могли только пчелы, живущие исключительно на территории Мексики. Поэтому долгое время ваниль выращивали только там. Ученые пытались вручную оплодотворить цветки, но все попытки оказались безуспешными, потому что ученые не могли понять, где у ванили расположены пестик и тычинка, и каким образом при опылении пчелы их соединяют. Даже сейчас каждый цветок ванили опыляют вручную с помощью зубочисток. А в Мексике на ванильных плантациях владельцы помечали и нумеровали каждый стручок, чтобы исключить возможность воровства. Примерно половина всей ванили в мире сейчас производится на острове Мадагаскар. За день каждый работник на Мадагаскаре и в Индонезии должен успеть опылить от 1000 до 2000 стручков. Для того, чтобы обычные зеленые стручки, которые вообще-то похожи на гороховые, превратились в дорогостоящую пряность, их сначала окунают в горячую воду, затем неделю ферментируют на жаре, в том числе в шерстяных одеялах, а потом несколько месяцев сушат в тени на открытом воздухе. И что на первом месте? Свежая ваниль вообще не пахнет ванилью. У нее просто травянистый запах, похожий, вы не поверите, на запах огурца. Фирменный ванильный аромат появляется только после многомесячной обработки.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 12 августа 1877 года американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса Деймос. Ученый заметил его во время Великого противостояния, когда планеты были на минимальном расстоянии друг от друга. 6 дней спустя, 18 августа, Холл обнаружил и второй спутник – Фобос. Астроном использовал один из крупнейших в то время телескопов-рефракторов, но наблюдения не давали результата из-за яркого свечения Марса. Холл отчаялся и хотел прекратить поиски, но продолжать их его уговорила жена Анджелина. Деймос очень маленький, всего 15 на 12 на 10 километров. У него слабая гравитация и потому неправильная форма, похожая на картофелину. Деймос обращается вокруг Марса примерно за 30 часов и медленно отдаляется на 2 миллиметра каждый год, так что в далеком будущем отправится в свободный полет. А вот Фобос, наоборот, постепенно к Марсу приближается. Названия обоих спутников – имена сыновей древнегреческого бога войны Ареса. Фобос в переводе «страх», а Деймос – «ужас», так что вокруг холодной красной планеты вращаются страх и ужас.
2: Новости со всего света
1: для слушателей старше 12 лет.
4: Главный музыкальный тренд последних лет – это нейросети, которые штампуют песни за секунды. А главный символ аналогового лампового прошлого – старый добрый винил. И вот они решили объединиться. Популярная музыкальная нейросеть Suno объявила о запуске новой услуги. Теперь любую песню, которую вы сочинили на пару с искусственным интеллектом, можно напечатать на настоящей черной 12-дюймовой граммовой пластинки. На один диск помещается до 46 минут музыки, а в комплекте идет полноцветный конверт, дизайн которого вы тоже моделируете сами. Все выглядит серьезно, что называется, по-взрослому. Стоить это будет около $45 без учета доставки. Но доставка в Россию – это отдельный вопрос. А музыкальные критики, кстати, ворчат. Винил всегда был про мастерство, про живую запись, про физический след человека в истории. А тут алгоритм на пластинке. Но владельцы нейросетей пытаются доказать, что их треки – это не мимолетный цифровой мусор, а настоящее искусство, которое достойно занять место на полке.
5: Здравствуйте. Попытки захватывать российские торговые суда – это пиратство и разбой. И Россия будет отвечать на это зеркально и не обязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда, заявил Владимир Путин, выступая на завершающей стадии военных учений на Дальнем Востоке. Москва ответит на попытки захвата своих судов в любом месте, где посчитает целесообразным, в том числе в зоне ответственности Тихоокеанского флота, сказал президент. В американском штате Луизиана задержали россиянина с рекордной партией синтетического наркотика – почти 360 килограммов. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на офис шерифа. По данным телеграм-канала «Шот», 43-летний Антон Раков родился в Свердловской области. Во взрослом возрасте переехал в Петербург, где учился в ВУЗе, а оттуда вместе с женой и дочкой в 2015 году уехал в США. В Америке подрабатывал диджеем. Последний год ему грозила депортация за незаконное пребывание. Накануне его задержали за нарушение правил дорожного движения. Уже при осмотре в его грузовике обнаружили запрещенный груз. По местным законам ему грозит вплоть до пожизненного срока. Взрыв бытового газа уничтожил двухэтажный дом в селе Патруши Сысерского района Свердловской области. Как пишет Е1, ЧП случилось еще 11 августа около 6 часов вечера. В результате ЧП пострадал один человек. Он сейчас в больнице с ожогами различной степени тяжести. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. В природном парке Оленьи ручьи перекрыли часть маршрутов для туристов из-за потопа. Как сообщили в парке, временно закрыт маршрут к пещере Дружба и Большому провалу. Сейчас в лесу настоящий большой разлив, ручьи стали полноводными, а пещера подтоплена. В целях безопасности закрыли проход на левый берег. Руководство парка очень просит туристов не пытаться гулять там в обход. Сейчас это небезопасно, рассказали в администрации парка. 56% опрошенных россиян больше любят бумажные книги. Покупать их дороже, чем скачивать электронные. Кроме того, носить с собой неудобно, но ни один гаджет не заменит атмосферу шуршащих страниц. Так ответило большинство опрошенных «Комсомольской правдой». При этом 26% россиян отдают предпочтение электронным книгам, которые очень удобно брать в дорогу. Каждый десятый рассказал, что больше любит аудиокниги. Аудиопрослушивание можно совместить с чем-то еще. Например, параллельно ехать за рулем или заниматься домашними делами. Еще 7% ответили, что книги вообще не читают и не слушают. Доллар на четверг 83 рубля ровно, евро 95,78.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Продажи новых полноприводных машин в России впервые преодолела отметку в 40%. Соответственно, доля переднеприводных впервые за долгое время опустилась ниже порога в 60%. Еще, конечно, продаются авто с задним приводом, но их доля совсем мала. Это данные агентства «Автостат» за первое полугодие 2026-го. Какой новый внедорожник у нас самый популярный? Безусловно, «Лада Нива Тревел». За 6 месяцев продан 21 431 экземпляр. Второе место в этом рейтинге занял еще один вазовский автомобиль – «Лада Нива Легенд». А замкнул тройку – «Хавейл Джолион». «Джили Манджаро» опустился на четвертую строчку. Также в десятке популярных новых авто с полным приводом – «Теннет Т7 Т8», «Воя Фри», «Хавейл F7», «Тойота RAV4» и «Тойота Хайлендер». Зато на вторичном рынке внедорожников автомобили марки «Тойота» по-прежнему остаются самыми желанными.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 12 августа 1851 года американец Айзек Зингер получил патент на свою знаменитую швейную машинку. Он был самородком, в 12 лет сбежал из дома в Питтстауне к старшему брату в Рочестер, стал учеником механика и успешно, но снова бежал, на этот раз с труппой кочующего театра, а вернулся к оседлой жизни только в 20 лет, женившись. Устроился на завод, где быстро изобрел и запатентовал станок для резьбы по дереву, получил доход и уехал в Нью-Йорк изучать устройство швейных машин. Зингер не изобрел швейную машину, он усовершенствовал уже существовавшие громоздкие устройства, в которых путались нитки и через каждые 10 стежков приходилось снова устанавливать ткань. Зингер же расположил челнок горизонтально и нити путаться перестали. Придумал столик-доску для ткани и ножку, держатель иглы, и шов стал непрерывным. Но самое главное, придумал ножную педаль. Она освободила руки швеи для точного управления тканью. Первая машинка стоила $100. Очень быстро фирма Зингера стала продавать сотни тысяч машинок в год, и он стал миллионером.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: В одной и той же семье дети часто растут совершенно разными. Оказывается, порядок нашего рождения влияет не только на характер, но и на здоровье. Крупное исследование журнала Nature Health охватило данные 10 миллионов человек. Выяснилось, что первенцы чаще сталкиваются с аллергиями, астмой и синдромом дефицита внимания. Почему? Все дело в гигиене. Младшие дети с младенчества сталкиваются с обилием микробов, которые старшие приносят из сада и школы. Это буквально закаляет иммунитет младших. Но у младших братьев и сестер свои зоны риска. У них чаще находят проблемы с желудком, и они больше склонны к азартным играм и вредным привычкам. Зато они вырастают более гибкими в общении, легче находят компромиссы и обладают прекрасным чувством юмора. А что же старшие? Первенцы чаще добиваются карьерных высот и берут на себя лидерские роли. Идеального сценария нет. Главное – использовать свои сильные стороны и вовремя заботиться о здоровье, независимо от того, какими по счету вы родились.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: На российский рынок вышла гибридная модификация внедорожника Тэнк 400 под названием «Технопремиум». Рекомендованная розничная стоимость новинки без малого 7 миллионов рублей. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем и электромотором. Их общая пиковая мощность составляет 394 лошадиные силы, а до сотни гибрид разгоняется за 6,8 секунды. Исключительно на электротяге внедорожник может проехать до 110 километров. При этом машина сохранила жесткую рамную конструкцию и честный полный привод с блокировками. Что касается конкурентов на нашем рынке, то среди официальных рамников это Отинг Паладин и Байк BG40. Их главный плюс – цена в районе 4 миллионов. Однако они заметно уступают 400-му в мощности, динамике и премиальности салона. В качестве альтернативы за те же деньги российские водители часто выбирают подержанные Toyota Land Cruiser Prado и Mitsubishi Pajero. Плюсы японцев – надежность и ликвидность. Но минусы в том, что они будут с пробегом, без официальной гарантии и без современных экономичных технологий. В итоге Tank 400 по-прежнему занимает на нашем рынке уникальную нишу.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ваниль – это пряность, которую добавляют почти во все современные кондитерские изделия. Она австрийская, пила горячий шоколад с ванилью. Маркиза де Помпадур даже добавляла ее в суп. Врач короля Испании Филиппа II называл ваниль волшебным лекарством, которое избавляет от любой болезни. Сегодня ваниль. Ваниль получают из плода орхидеи, изначально растущей в Южной Америке. Ваниль плосколистная или душистая дает до 95% мировой ванили. Также существует таитянская ваниль и ванила помпона – редкий вид с крупными стручками. Доподлинно неизвестно, как давно люди используют это растение, но ученые установили, что ацтеки, например, добавляли ваниль в горячие напитки. В Европу ваниль попала в начале 16 века. Она пользовалась головокружительным спросом. Тонна ванили была равноценна тонне серебра. Сейчас самая дешевая натуральная ваниль стоит $50 за килограмм, а самая дорогая таитянская – $350 за килограмм. Натуральная ваниль – вторая после шафрана специя по дороговизне во всем мире. Долгое время опылять ваниль могли только пчелы, живущие исключительно на территории Мексики. Поэтому долгое время ваниль выращивали только там. Ученые пытались вручную оплодотворить цветки, но все попытки оказались безуспешными, потому что ученые не могли понять, где у ванили расположены пестик и тычинка, и каким образом при опылении пчелы их соединяют. Даже сейчас каждый цветок ванили опыляют вручную с помощью зубочисток. А в Мексике на ванильных плантациях владельцы помечали и нумеровали каждый стручок, чтобы исключить возможность воровства. Примерно половина всей ванили в мире сейчас производится на острове Мадагаскар. За день каждый работник на Мадагаскаре и в Индонезии должен успеть опылить от 1000 до 2000 стручков. Для того, чтобы обычные зеленые стручки, которые вообще-то похожи на гороховые, превратились в дорогостоящую пряность, их сначала окунают в горячую воду, затем неделю ферментируют на жаре, в том числе в шерстяных одеялах, а потом несколько месяцев сушат в тени на открытом воздухе. И что на первом месте? Свежая ваниль вообще не пахнет ванилью. У нее просто травянистый запах, похожий, вы не поверите, на запах огурца. Фирменный ванильный аромат появляется только после многомесячной обработки.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 12 августа 1877 года американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса Деймос. Ученый заметил его во время Великого противостояния, когда планеты были на минимальном расстоянии друг от друга. 6 дней спустя, 18 августа, Холл обнаружил и второй спутник – Фобос. Астроном использовал один из крупнейших в то время телескопов-рефракторов, но наблюдения не давали результата из-за яркого свечения Марса. Холл отчаялся и хотел прекратить поиски, но продолжать их его уговорила жена Анджелина. Деймос очень маленький, всего 15 на 12 на 10 километров. У него слабая гравитация и потому неправильная форма, похожая на картофелину. Деймос обращается вокруг Марса примерно за 30 часов и медленно отдаляется на 2 миллиметра каждый год, так что в далеком будущем отправится в свободный полет. А вот Фобос, наоборот, постепенно к Марсу приближается. Названия обоих спутников – имена сыновей древнегреческого бога войны Ареса. Фобос в переводе «страх», а Деймос – «ужас», так что вокруг холодной красной планеты вращаются страх и ужас.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Главный музыкальный тренд последних лет – это нейросети, которые штампуют песни за секунды. А главный символ аналогового лампового прошлого – старый добрый винил. И вот они решили объединиться. Популярная музыкальная нейросеть Suno объявила о запуске новой услуги. Теперь любую песню, которую вы сочинили на пару с искусственным интеллектом, можно напечатать на настоящей черной 12-дюймовой пластинке. На один диск помещается до 46 минут музыки, а в комплекте идет полноцветный конверт, дизайн которого вы тоже моделируете сами. Все выглядит серьезно, что называется, по-взрослому. Стоить это будет около $45 без учета доставки. Но доставка в Россию – это отдельный вопрос. А музыкальные критики, кстати, ворчат. Винил всегда был про мастерство, про живую запись, про физический след человека в истории. А тут алгоритм на пластинке. Но владельцы нейросетей пытаются доказать, что их треки – это не мимолетный цифровой мусор, а настоящее искусство, которое достойно занять место на полке.
5: Здравствуйте. Попытки захватывать российские торговые суда – это пиратство и разбой. И Россия будет отвечать на это зеркально и не обязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда, заявил Владимир Путин, выступая на завершающей стадии военных учений на Дальнем Востоке. Москва ответит на попытки захвата своих судов в любом месте, где посчитает целесообразным, в том числе в зоне ответственности Тихоокеанского флота, сказал президент. В американском штате Луизиана задержали россиянина с рекордной партией синтетического наркотика – почти 360 килограммов. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на офис шерифа. По данным телеграм-канала «Шот», 43-летний Антон Раков родился в Свердловской области. Во взрослом возрасте переехал в Петербург, где учился в ВУЗе, а оттуда вместе с женой и дочкой в 2015 году уехал в США. В Америке подрабатывал диджеем. Последний год ему грозила депортация за незаконное пребывание. Накануне его задержали за нарушение правил дорожного движения. Уже при осмотре в его грузовике обнаружили запрещенный груз. По местным законам ему грозит вплоть до пожизненного срока. Взрыв бытового газа уничтожил двухэтажный дом в селе Патруши Сысерского района Свердловской области. Как пишет Е1, ЧП случилось еще 11 августа около 6 часов вечера. В результате ЧП пострадал один человек. Он сейчас в больнице с ожогами различной степени тяжести. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. В природном парке Оленьи ручьи перекрыли часть маршрутов для туристов из-за потопа. Как сообщили в парке, временно закрыт маршрут к пещере Дружба и Большому провалу. Сейчас в лесу настоящий большой разлив, ручьи стали полноводными, а пещера подтоплена. В целях безопасности закрыли проход на левый берег. Руководство парка очень просит туристов не пытаться гулять там в обход. Сейчас это небезопасно, рассказали в администрации парка. 56% опрошенных россиян больше любят бумажные книги. Покупать их дороже, чем скачивать электронные. Кроме того, носить с собой неудобно, но ни один гаджет не заменит атмосферу шуршащих страниц. Так ответило большинство опрошенных «Комсомольской правдой». При этом 26% россиян отдают предпочтение электронным книгам, которые очень удобно брать в дорогу. Каждый десятый рассказал, что больше любит аудиокниги. Аудиопрослушивание можно совместить с чем-то еще. Например, параллельно ехать за рулем или заниматься домашними делами. Еще 7% ответили, что книги вообще не читают и не слушают. Доллар на четверг 83 рубля ровно, евро 95,78.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Продажа новых полноприводных машин в России впервые преодолела отметку в 40%. Соответственно, доля переднеприводных впервые за долгое время опустилась ниже порога в 60%. Еще, конечно, продаются авто с задним приводом, но их доля совсем мала. Это данные агентства «Автостат» за первое полугодие 2026-го. Какой новый внедорожник у нас самый популярный? Безусловно, «Лада Нива Тревел». За 6 месяцев продан 21 431 экземпляр. Второе место в этом рейтинге занял еще один вазовский автомобиль – «Лада Нива Легенд». А замкнул тройку – «Хавейл Джолион». «Джили Манджаро» опустился на четвертую строчку. Также в десятке популярных новых авто с полным приводом – «Теннет Т7 Т8», «Воя Фри», «Хавейл F7», «Тойота RAV4» и «Тойота Хайлендер». Зато на вторичном рынке внедорожников автомобили марки Toyota по-прежнему остаются самыми желанными.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 12 августа 1851 года американец Айзек Зингер получил патент на свою знаменитую швейную машинку. Он был самородком. В 12 лет сбежал из дома в Питтстауне к старшему брату в Рочестер, стал учеником механика и успешно, но снова бежал, на этот раз с труппой кочующего театра. А вернулся к оседлой жизни только в 20 лет, женившись. Устроился на завод, где быстро изобрел и запатентовал станок для резьбы по дереву, получил доход и уехал в Нью-Йорк изучать устройство швейных машин. Зингер не изобрел швейную машину, он усовершенствовал уже существовавшие громоздкие устройства, в которых путались нитки, и через каждые 10 стежков приходилось снова устанавливать ткань. Зингер же расположил челнок горизонтально, и нити путаться перестали. Придумал столик-доску для ткани и ножку, держатель иглы, и шов стал непрерывным. Но самое главное, придумал ножную педаль. Она освободила руки швеи для точного управления тканью. Первая машинка стоила $100. Очень быстро фирма Зингера стала продавать сотни тысяч машинок в год, и он стал миллионером.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: В одной и той же семье дети часто растут совершенно разными. Оказывается, порядок нашего рождения влияет не только на характер, но и на здоровье. Крупное исследование журнала Nature Health охватило данные 10 миллионов человек. Выяснилось, что первенцы чаще сталкиваются с аллергиями, астмой и синдромом дефицита внимания. Почему? Все дело в гигиене. Младшие дети с младенчества сталкиваются с обилием микробов, которые старшие приносят из сада и школы. Это буквально закаляет иммунитет младших. Но у младших братьев и сестер свои зоны риска. У них чаще находят проблемы с желудком, и они больше склонны к азартным играм и вредным привычкам. Зато они вырастают более гибкими в общении, легче находят компромиссы и обладают прекрасным чувством юмора. А что же старшие? Первенцы чаще добиваются карьерных высот и берут на себя лидерские роли. Идеального сценария нет. Главное – использовать свои сильные стороны и вовремя заботиться о здоровье, независимо от того, какими по счету вы родились.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: На российский рынок вышла гибридная модификация внедорожника Тэнк 400 под названием «Технопремиум». Рекомендованная розничная стоимость новинки без малого 7 миллионов рублей. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем и электромотором. Их общая пиковая мощность составляет 394 лошадиные силы, а до сотни гибрид разгоняется за 6,8 секунды. Исключительно на электротяге внедорожник может проехать до 110 километров. При этом машина сохранила жесткую рамную конструкцию и честный полный привод с блокировками. Что касается конкурентов на нашем рынке, то среди официальных рамников это Отинг Паладин и Байк BG40. Их главный плюс – цена в районе 4 миллионов. Однако они заметно уступают 400-му в мощности, динамике и премиальности салона. В качестве альтернативы за те же деньги российские водители часто выбирают подержанные Toyota Land Cruiser Prado и Mitsubishi Pajero. Плюсы японцев – надежность и ликвидность. Но минусы в том, что они будут с пробегом, без официальной гарантии и без современных экономичных технологий. В итоге Tank 400 по-прежнему занимает на нашем рынке уникальную нишу.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ваниль – это пряность, которую добавляют почти во все современные кондитерские изделия. Она австрийская, пила горячий шоколад с ванилью. Маркиза де Помпадур даже добавляла ее в суп. Врач короля Испании Филиппа II называл ваниль волшебным лекарством, которое избавляет от любой болезни. Сегодня ваниль. Ваниль получают из плода орхидеи, изначально растущей в Южной Америке. Ваниль плосколистная или душистая дает до 95% мировой ванили. Также существует таитянская ваниль и ванила помпона – редкий вид с крупными стручками. Доподлинно неизвестно, как давно люди используют это растение, но ученые установили, что ацтеки, например, добавляли ваниль в горячие напитки. В Европу ваниль попала в начале 16 века. Она пользовалась головокружительным спросом. Тонна ванили была равноценна тонне серебра. Сейчас самая дешевая натуральная ваниль стоит $50 за килограмм, а самая дорогая таитянская – $350 за килограмм. Натуральная ваниль – вторая после шафрана специя по дороговизне во всем мире. Долгое время опылять ваниль могли только пчелы, живущие исключительно на территории Мексики. Поэтому долгое время ваниль выращивали только там. Ученые пытались вручную оплодотворить цветки, но все попытки оказались безуспешными, потому что ученые не могли понять, где у ванили расположены пестик и тычинка, и каким образом при опылении пчелы их соединяют. Даже сейчас каждый цветок ванили опыляют вручную с помощью зубочисток. А в Мексике на ванильных плантациях владельцы помечали и нумеровали каждый стручок, чтобы исключить возможность воровства. Примерно половина всей ванили в мире сейчас производится на острове Мадагаскар. За день каждый работник на Мадагаскаре и в Индонезии должен успеть опылить от 1000 до 2000 стручков. Для того, чтобы обычные зеленые стручки, которые вообще-то похожи на гороховые, превратились в дорогостоящую пряность, их сначала окунают в горячую воду, затем неделю ферментируют на жаре, в том числе в шерстяных одеялах, а потом несколько месяцев сушат в тени на открытом воздухе. И что на первом месте? Свежая ваниль вообще не пахнет ванилью. У нее просто травянистый запах, похожий, вы не поверите, на запах огурца. Фирменный ванильный аромат появляется только после многомесячной обработки.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 12 августа 1877 года американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса Деймос. Ученый заметил его во время Великого противостояния, когда планеты были на минимальном расстоянии друг от друга. 6 дней спустя, 18 августа, Холл обнаружил и второй спутник – Фобос. Астроном использовал один из крупнейших в то время телескопов-рефракторов, но наблюдения не давали результата из-за яркого свечения Марса. Холл отчаялся и хотел прекратить поиски, но продолжать их его уговорила жена Анджелина. Деймос очень маленький, всего 15 на 12 на 10 километров. У него слабая гравитация и потому неправильная форма, похожая на картофелину. Деймос обращается вокруг Марса примерно за 30 часов и медленно отдаляется на 2 миллиметра каждый год, так что в далеком будущем отправится в свободный полет. А вот Фобос, наоборот, постепенно к Марсу приближается. Названия обоих спутников – имена сыновей древнегреческого бога войны Ареса. Фобос в переводе «страх», а Деймос – «ужас», так что вокруг холодной красной планеты вращаются страх и ужас.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Главный музыкальный тренд последних лет – это нейросети, которые штампуют песни за секунды. А главный символ аналогового лампового прошлого – старый добрый винил. И вот они решили объединиться. Популярная музыкальная нейросеть Suno объявила о запуске новой услуги. Теперь любую песню, которую вы сочинили на пару с искусственным интеллектом, можно напечатать на настоящей черной 12-дюймовой пластинке. На один диск помещается до 46 минут музыки, а в комплекте идет полноцветный конверт, дизайн которого вы тоже моделируете сами. Все выглядит серьезно, что называется, по-взрослому. Стоить это будет около $45 без учета доставки. Но доставка в Россию – это отдельный вопрос. А музыкальные критики, кстати, ворчат. Винил всегда был про мастерство, про живую запись, про физический след человека в истории. А тут алгоритм на пластинке. Но владельцы нейросетей пытаются доказать, что их треки – это не мимолетный цифровой мусор, а настоящее искусство, которое достойно занять место на полке.
5: Здравствуйте. Попытки захватывать российские торговые суда – это пиратство и разбой. И Россия будет отвечать на это зеркально и не обязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда, заявил Владимир Путин, выступая на завершающей стадии военных учений на Дальнем Востоке. Москва ответит на попытки захвата своих судов в любом месте, где посчитает целесообразным, в том числе в зоне ответственности Тихоокеанского флота, сказал президент. В американском штате Луизиана задержали россиянина с рекордной партией синтетического наркотика – почти 360 килограммов. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на офис шерифа. По данным телеграм-канала «Шот», 43-летний Антон Раков родился в Свердловской области. Во взрослом возрасте переехал в Петербург, где учился в ВУЗе, а оттуда вместе с женой и дочкой в 2015 году уехал в США. В Америке подрабатывал диджеем. Последний год ему грозила депортация за незаконное пребывание. Накануне его задержали за нарушение правил дорожного движения. Уже при осмотре в его грузовике обнаружили запрещенный груз. По местным законам ему грозит вплоть до пожизненного срока. Взрыв бытового газа уничтожил двухэтажный дом в селе Патруши Сысерского района Свердловской области. Как пишет Е1, ЧП случилось еще 11 августа около 6 часов вечера. В результате ЧП пострадал один человек. Он сейчас в больнице с ожогами различной степени тяжести. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. В природном парке Оленьи ручьи перекрыли часть маршрутов для туристов из-за потопа. Как сообщили в парке, временно закрыт маршрут к пещере Дружба и Большому провалу. Сейчас в лесу настоящий большой разлив, ручьи стали полноводными, а пещера подтоплена. В целях безопасности закрыли проход на левый берег. Руководство парка очень просит туристов не пытаться гулять там в обход. Сейчас это небезопасно, рассказали в администрации парка. 56% опрошенных россиян больше любят бумажные книги. Покупать их дороже, чем скачивать электронные. Кроме того, носить с собой неудобно, но ни один гаджет не заменит атмосферу шуршащих страниц. Так ответило большинство опрошенных «Комсомольской правдой». При этом 26% россиян отдают предпочтение электронным книгам, которые очень удобно брать в дорогу. Каждый десятый рассказал, что больше любит аудиокниги. Аудиопрослушивание можно совместить с чем-то еще. Например, параллельно ехать за рулем или заниматься домашними делами. Еще 7% ответили, что книги вообще не читают и не слушают. Доллар на четверг 83 рубля ровно, евро 95,78.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Продажа новых полноприводных машин в России впервые преодолела отметку в 40%. Соответственно, доля переднеприводных впервые за долгое время опустилась ниже порога в 60%. Еще, конечно, продаются авто с задним приводом, но их доля совсем мала. Это данные агентства «Автостат» за первое полугодие 2026-го. Какой новый внедорожник у нас самый популярный? Безусловно, «Лада Нива Тревел». За 6 месяцев продан 21 431 экземпляр. Второе место в этом рейтинге занял еще один вазовский автомобиль – «Лада Нива Легенд». А замкнул тройку – «Хавейл Джолион». «Джили Манджаро» опустился на четвертую строчку. Также в десятке популярных новых авто с полным приводом – «Теннет Т7 Т8», «Воя Фри», «Хавейл F7», «Тойота RAV4» и «Тойота Хайлендер». Зато на вторичном рынке внедорожников автомобили марки Toyota по-прежнему остаются самыми желанными.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 12 августа 1851 года американец Айзек Зингер получил патент на свою знаменитую швейную машинку. Он был самородком. В 12 лет сбежал из дома в Питтстауне к старшему брату в Рочестер, стал учеником механика и успешно, но снова бежал, на этот раз с труппой кочующего театра. А вернулся к оседлой жизни только в 20 лет, женившись. Устроился на завод, где быстро изобрел и запатентовал станок для резьбы по дереву, получил доход и уехал в Нью-Йорк изучать устройство швейных машин. Зингер не изобрел швейную машину, он усовершенствовал уже существовавшие громоздкие устройства, в которых путались нитки, и через каждые 10 стежков приходилось снова устанавливать ткань. Зингер же расположил челнок горизонтально, и нити путаться перестали. Придумал столик-доску для ткани и ножку, держатель иглы, и шов стал непрерывным. Но самое главное, придумал ножную педаль. Она освободила руки швеи для точного управления тканью. Первая машинка стоила $100. Очень быстро фирма Зингера стала продавать сотни тысяч машинок в год, и он стал миллионером.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: В одной и той же семье дети часто растут совершенно разными. Оказывается, порядок нашего рождения влияет не только на характер, но и на здоровье. Крупное исследование журнала Nature Health охватило данные 10 миллионов человек. Выяснилось, что первенцы чаще сталкиваются с аллергиями, астмой и синдромом дефицита внимания. Почему? Все дело в гигиене. Младшие дети с младенчества сталкиваются с обилием микробов, которые старшие приносят из сада и школы. Это буквально закаляет иммунитет младших. Но у младших братьев и сестер свои зоны риска. У них чаще находят проблемы с желудком, и они больше склонны к азартным играм и вредным привычкам. Зато они вырастают более гибкими в общении, легче находят компромиссы и обладают прекрасным чувством юмора. А что же старшие? Первенцы чаще добиваются карьерных высот и берут на себя лидерские роли. Идеального сценария нет. Главное – использовать свои сильные стороны и вовремя заботиться о здоровье, независимо от того, какими по счету вы родились.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: На российский рынок вышла гибридная модификация внедорожника Тэнк 400 под названием «Технопремиум». Рекомендованная розничная стоимость новинки без малого 7 миллионов рублей. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем и электромотором. Их общая пиковая мощность составляет 394 лошадиные силы, а до сотни гибрид разгоняется за 6,8 секунды. Исключительно на электротяге внедорожник может проехать до 110 километров. При этом машина сохранила жесткую рамную конструкцию и честный полный привод с блокировками. Что касается конкурентов на нашем рынке, то среди официальных рамников это Отинг Паладин и Байк BG40. Их главный плюс – цена в районе 4 миллионов. Однако они заметно уступают 400-му в мощности, динамике и премиальности салона. В качестве альтернативы за те же деньги российские водители часто выбирают поддержанные Toyota Land Cruiser Prado и Mitsubishi Pajero. Плюсы японцев – надежность и ликвидность, но минусы в том, что они будут с пробегом, без официальной гарантии и без современных экономичных технологий. В итоге Tank 400 по-прежнему занимает на нашем рынке уникальную нишу.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ваниль – это пряность, которую добавляют почти во все современные кондитерские изделия. Она австрийская, пила горячий шоколад с ванилью. Маркиза де Помпадур даже добавляла ее в суп. Врач короля Испании Филиппа II называл ваниль волшебным лекарством, которое избавляет от любой болезни. Сегодня ваниль. Ваниль получают из плода орхидеи, изначально растущей в Южной Америке. Ваниль плосколистная или душистая дает до 95% мировой ванили. Также существует таитянская ваниль и ванила помпона – редкий вид с крупными стручками. Наподлинно неизвестно, как давно люди используют это растение, но ученые установили, что ацтеки, например, добавляли ваниль в горячие напитки. В Европу ваниль попала в начале 16 века. Она пользовалась головокружительным спросом. Тонна ванили была равноценна тонне серебра. Сейчас самая дешевая натуральная ваниль стоит $50 за килограмм, а самая дорогая таитянская – $350 за килограмм. Натуральная ваниль – вторая после шафрана специя по дороговизне во всем мире. Долгое время опылять ваниль могли только пчелы, живущие исключительно на территории Мексики. Поэтому долгое время ваниль выращивали только там. Ученые пытались вручную оплодотворить цветки, но все попытки оказались безуспешными, потому что ученые не могли понять, где у ванили расположены пестик и тычинка, и каким образом при опылении пчелы их соединяют. Даже сейчас каждый цветок ванили опыляют вручную с помощью зубочисток. А в Мексике на ванильных плантациях владельцы помечали и нумеровали каждый стручок, чтобы исключить возможность воровства. Примерно половина всей ванили в мире сейчас производится на острове Мадагаскар. За день каждый работник на Мадагаскаре и в Индонезии должен успеть опылить от 1000 до 2000 стручков. Для того, чтобы обычные зеленые стручки, которые вообще-то похожи на гороховые, превратились в дорогостоящую пряность, их сначала окунают в горячую воду, затем неделю ферментируют на жаре, в том числе в шерстяных одеялах, а потом несколько месяцев сушат в тени на открытом воздухе. И что на первом месте? Свежая ваниль вообще не пахнет ванилью. У нее просто травянистый запах, похожий, вы не поверите, на запах огурца. Фирменный ванильный аромат появляется только после многомесячной обработки.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 12 августа 1877 года американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса Деймос. Ученый заметил его во время Великого противостояния, когда планеты были на минимальном расстоянии друг от друга. 6 дней спустя, 18 августа, Холл обнаружил и второй спутник – Фобос. Астроном использовал один из крупнейших в то время телескопов-рефракторов, но наблюдения не давали результата из-за яркого свечения Марса. Холл отчаялся и хотел прекратить поиски, но продолжать их его уговорила жена Анджелина. Деймос очень маленький, всего 15 на 12 на 10 километров. У него слабая гравитация и потому неправильная форма, похожая на картофелину. Деймос обращается вокруг Марса примерно за 30 часов и медленно отдаляется на 2 миллиметра каждый год, так что в далеком будущем отправится в свободный полет. А вот Фобос, наоборот, постепенно к Марсу приближается. Названия обоих спутников – имена сыновей древнегреческого бога войны Ареса. Фобос в переводе «страх», а Деймос – «ужас», так что вокруг холодной красной планеты вращаются страх и ужас.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Главный музыкальный тренд последних лет – это нейросети, которые штампуют песни за секунды. А главный символ аналогового лампового прошлого – старый добрый винил. И вот они решили объединиться. Популярная музыкальная нейросеть Suno объявила о запуске новой услуги. Теперь любую песню, которую вы сочинили на пару с искусственным интеллектом, можно напечатать на настоящей черной 12-дюймовой пластинке. На один диск помещается до 46 минут музыки, а в комплекте идет полноцветный конверт, дизайн которого вы тоже моделируете сами. Все выглядит серьезно, что называется, по-взрослому. Стоить это будет около 45 долларов без учета доставки. Но доставка в Россию – это отдельный вопрос. А музыкальные критики, кстати, ворчат. Винил всегда был про мастерство, про живую запись, про физический след человека в истории. А тут алгоритм на пластинке. Но владельцы нейросетей пытаются доказать, что их треки – это не мимолетный цифровой мусор, а настоящее искусство, которое достойно занять место на полке.
5: Здравствуйте. Попытки захватывать российские торговые суда – это пиратство и разбой. И Россия будет отвечать на это зеркально и не обязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда, заявил Владимир Путин, выступая на завершающей стадии военных учений на Дальнем Востоке. Москва ответит на попытки захвата своих судов в любом месте, где посчитает целесообразным, в том числе в зоне ответственности Тихоокеанского флота, сказал президент. В американском штате Луизиана задержали россиянина с рекордной партией синтетического наркотика – почти 360 килограммов. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на офис шерифа. По данным телеграм-канала «Шот», 43-летний Антон Раков родился в Свердловской области. Во взрослом возрасте переехал в Петербург, где учился в ВУЗе, а оттуда вместе с женой и дочкой в 2015 году уехал в США. В Америке подрабатывал диджеем. Последний год ему грозила депортация за незаконное пребывание. Накануне его задержали за нарушение правил дорожного движения. Уже при осмотре в его грузовике обнаружили запрещенный груз. По местным законам ему грозит вплоть до пожизненного срока. Взрыв бытового газа уничтожил двухэтажный дом в селе Патруши Сысерского района Свердловской области. Как пишет Е1, ЧП случилось еще 11 августа около 6 часов вечера. В результате ЧП пострадал один человек. Он сейчас в больнице с ожогами различной степени тяжести. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. В природном парке Оленьи ручьи перекрыли часть маршрутов для туристов из-за потопа. Как сообщили в парке, временно закрыт маршрут к пещере Дружба и Большому провалу. Сейчас в лесу настоящий большой разлив, ручьи стали полноводными, а пещера подтоплена. В целях безопасности закрыли проход на левый берег. Руководство парка очень просит туристов не пытаться гулять там в обход. Сейчас это небезопасно, рассказали в администрации парка. 56% опрошенных россиян больше любят бумажные книги. Покупать их дороже, чем скачивать электронные. Кроме того, носить с собой неудобно, но ни один гаджет не заменит атмосферу шуршащих страниц. Так ответило большинство опрошенных «Комсомольской правдой». При этом 26% россиян отдают предпочтение электронным книгам, которые очень удобно брать в дорогу. Каждый десятый рассказал, что больше любит аудиокниги. Аудиопрослушивание можно совместить с чем-то еще. Например, параллельно ехать за рулем или заниматься домашними делами. Еще 7% ответили, что книги вообще не читают и не слушают. Доллар на четверг 83 рубля ровно, евро 95,78.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Продажи новых полноприводных машин в России впервые преодолела отметку в 40%. Соответственно, доля переднеприводных впервые за долгое время опустилась ниже порога в 60%. Еще, конечно, продаются авто с задним приводом, но их доля совсем мала. Это данные агентства «Автостат» за первое полугодие 2026-го. Какой новый внедорожник у нас самый популярный? Безусловно, «Лада Нива Тревел». За 6 месяцев продан 21 431 экземпляр. Второе место в этом рейтинге занял еще один вазовский автомобиль – «Лада Нива Легенд». А замкнул тройку – «Хавейл Джолион». «Джили Манджаро» опустился на четвертую строчку. Также в десятке популярных новых авто с полным приводом – «Теннет Т7 Т8», «Воя Фри», «Хавейл F7», «Тойота RAV4» и «Тойота Хайлендер». Зато на вторичном рынке внедорожников автомобили марки «Тойота» по-прежнему остаются самыми желанными.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 12 августа 1851 года американец Айзек Зингер получил патент на свою знаменитую швейную машинку. Он был самородком. В 12 лет сбежал из дома в Питтстауне к старшему брату в Рочестер, стал учеником механика и успешно, но снова бежал, на этот раз с труппой кочующего театра. А вернулся к оседлой жизни только в 20 лет, женившись. Устроился на завод, где быстро изобрел и запатентовал станок для резьбы по дереву, получил доход и уехал в Нью-Йорк изучать устройство швейных машин. Зингер не изобрел швейную машину, он усовершенствовал уже существовавшие громоздкие устройства, в которых путались нитки и через каждые 10 стежков приходилось снова устанавливать ткань. Зингер же расположил челнок горизонтально и нити путаться перестали. Придумал столик-доску для ткани и ножку, держатель иглы, и шов стал непрерывным. Но самое главное, придумал ножную педаль. Она освободила руки швеи для точного управления тканью. Первая машинка стоила $100. Очень быстро фирма Зингера стала продавать сотни тысяч машинок в год, и он стал миллионером.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: В одной и той же семье дети часто растут совершенно разными. Оказывается, порядок нашего рождения влияет не только на характер, но и на здоровье. Крупное исследование журнала Nature Health охватило данные 10 миллионов человек. Выяснилось, что первенцы чаще сталкиваются с аллергиями, астмой и синдромом дефицита внимания. Почему? Все дело в гигиене. Младшие дети с младенчества сталкиваются с обилием микробов, которые старшие приносят из сада и школы. Это буквально закаляет иммунитет младших. Но у младших братьев и сестер свои зоны риска. У них чаще находят проблемы с желудком, и они больше склонны к азартным играм и вредным привычкам. Зато они вырастают более гибкими в общении, легче находят компромиссы и обладают прекрасным чувством юмора. А что же старшие? Первенцы чаще добиваются карьерных высот и берут на себя лидерские роли. Идеального сценария нет. Главное – использовать свои сильные стороны и вовремя заботиться о здоровье, независимо от того, какими по счету вы родились.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: На российский рынок вышла гибридная модификация внедорожника Тэнк 400 под названием «Технопремиум». Рекомендованная розничная стоимость новинки без малого 7 миллионов рублей. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем и электромотором. Их общая пиковая мощность составляет 394 лошадиные силы, а до сотни гибрид разгоняется за 6,8 секунды. Исключительно на электротяге внедорожник может проехать до 110 километров. При этом машина сохранила жесткую рамную конструкцию и честный полный привод с блокировками. Что касается конкурентов на нашем рынке, то среди официальных рамников это Отинг Паладин и Байк BG40. Их главный плюс – цена в районе 4 миллионов. Однако они заметно уступают 400-му в мощности, динамике и премиальности салона. В качестве альтернативы за те же деньги российские водители часто выбирают подержанные Toyota Land Cruiser Prado и Mitsubishi Pajero. Плюсы японцев – надежность и ликвидность. Но минусы в том, что они будут с пробегом, без официальной гарантии и без современных экономичных технологий. В итоге Tank 400 по-прежнему занимает на нашем рынке уникальную нишу.